4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: music.
1: Mama,

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music. Говорит Москва.
3: Мото Москва представляет.
4: Новости автомото мира.
5: Привет, друзья, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. И новость номер один – это самая замечательная, хорошая, долгожданная, интересная, классная информация. Инициативу по движению мотоциклистов в автобусной полосе, так называемой полосе для общественного транспорта, поддержал Антон Силуанов. Об этом сообщили в телеграм-канале одного из журналистов Пула. Антон Силуанов сам является мотоциклистом и, конечно же, разделяет наши чаяния по наличию своей полосы для движения в городах. Давайте я вас немножко погружу в историю вопроса. Впервые в 2011 году мотосообщество столицы вместе с MotoCitizen, это такой был проект по помощи мотоциклистам на дорогах, собрали огромное количество бумажных подписей по движению в А-полосе. Дело в том, что как раз примерно в то время в Москве появились эти автобусные полосы, и мы, конечно же, мотоциклисты, так как на полосе написана буква А, ну, естественно, расценили А-полоса для А-категории и спокойно по ней ездили, и вдруг нас начали за это штрафовать. Все страшно расстроились из-за этого и внезапно начали собирать подписи, обращаться в департамент транспорта, где и были посланы впервые. Я в этом всем участвовал, но для меня это оказалось, так же, как и для всех остальных, абсолютно шокирующей историей. Дело в том, что на проспекте Андропова провели эксперимент по движению мотоциклистов. Об этом было объявлено заранее. Мотоциклисты катались по автобусной полосе. Все было замечательно. Эксперимент прямо на месте явно совершенно был признан удачным. Но потом где-то там, в верхах, в высоких кабинетах, было принято решение, что мотоциклисты будут очень сильно мешать автобусам, не будут соблюдать никакие правила, и вообще это все очень страшно. Нужно срочно запретить. После этого, на протяжении долгих лет, вы же представляете, эта история берет начало в далеком 2011 году, когда только появились автобусные полосы. Соответственно, за прошедшие 15 лет, боже мой, как страшно это звучит. Так вот, за эти 15 лет мы обращались неоднократно везде. К министрам, к законотворцам, в московские органы, в других городах ребята обращались. Между прочим, кстати, в Подольске, например, полосу А просто убрали. Просто убрали, потому что она там абсолютно лишняя. Но это не имеет отношения к мотоциклистам и к крупным мегаполисам. Для тех слушателей, которые не очень понимают, о чем я говорю, я сейчас обозначу. Автобусная полоса – это полоса, нарисованная справа или слева, которая выделена из общего полотна. Это не отдельная дорога, проложенная где бы то ни было. Нет, это вот была дорога, и от нее отрезали достаточно большой кусок, уменьшив все остальные полосы. Дело в том, что я точно помню, что до такого массового появления автобусных полос у мотоциклистов проблем с ездой по городу не было. Если говорить о Москве, то было все просто замечательно. Было огромное междурядье, мы гоняли, преодолевали пробки и вообще фактически жили в этом междурядье. После того, как одну из полос выделили под автобусы, ее сначала просто перерисовали, потом расширили, потом сделали еще такую вот полосу безопасности уголочками около у нее. Это получилось где-то еще плюс 50 сантиметров. И сама ширина разметки. Соответственно, все остальное пространство было пропорционально уменьшено. Стали маленькие рядочки, и мотоциклисты резко всем стали мешать. Дело в том, что года до 2015-го мотоциклисты в междурядье никого не раздражали. Потому что само это междурядье было очень широкое везде, включая нашу пресловутую Тверскую улицу и Садовое кольцо в районе пересечения с проспектом Мира. Там было нормальное междурядье и отлично там ездили мотоциклисты. Но история не терпит сослагательного наклонения, и мотоциклисты теперь пытаются протиснуться в междурядье текущее с наличием автобусных полос. В свое время, в 2012 году, я выбрал Honda Goldwing именно потому, что она комфортная и безопасная, и абсолютно подходящая для передвижения по мегаполису. Представляете, какого размера было междурядье? Ну и всем, собственно говоря, хватало. Сейчас же, например, крупный эвакуатор, не говоря о фурах, с трудом помещается во многих местах в полосы, включая полосы на третьем транспортном кольце, где они пропорционально уменьшены. Сразу скажу вам, мы обращались с просьбой прекратить уменьшать полосы. На что нам ответили: господа, у нас есть статистика. Дорожное движение стало более динамичным, пробки уменьшились на столько-то процентов, полосы оправданы. А вы, мотоциклисты, езжайте вместе со всеми в ряду и не нойте про свои проблемы. Мы не оставили своих попыток и в итоге дошли до уровня Государственной Думы. На наши просьбы откликнулся Ярослав Евгеньевич Нилов, депутат Государственной Думы, который возглавляет комитет по социальной политике, труду и делам ветеранов. Был подготовлен законопроект, в рамках которого мотоциклистам предлагалось двигаться по автобусной полосе. Ну и в этом законопроекте подразумевалось, что мотоциклисты будут соблюдать правила дорожного движения, потому что сверху есть теперь камеры, и все автобусные полосы оснащены соответствующими методами фиксации правонарушений. Ну, значит, если сказано, значит, сделано. Законопроект поступил на рассмотрение Государственной Думы в мае этого года и в первом чтении, пока он был отклонен. Однако на него отреагировала широко не только пресса, но и законодательная и исполнительная власть. Про это говорили министры, про это говорило правительство. Естественно, сейчас любой такой законопроект – это первая ласточка. Понятно, что в первом чтении никто не может принять, потому что нужно согласование с огромным количеством ведомств. Не только с ГИБДД и департаментами транспорта. Нужно утрясти много-много вопросов. Нужно разобраться с камерами. Нужно понять, на каких условиях мотоциклисты, куда едут, какая ответственность вот за это, за это, за это. Но сегодня можно сказать точно, что произошло знаковое событие. О нас начали говорить на самом верху и допустили возможность мотоциклистам двигаться по автобусной полосе. На мой взгляд, от этого, конечно, много изменится. Наконец-то мотоцикл станет из хобби для избранных современным полноценным видом транспорта по азиатскому формату, по европейскому формату. То есть понятно, что, конечно же, останутся любители прохватить вечерком, но их и сейчас ничего не останавливает. А вот мужчины, женщины, бабушки, дедушки, которые передвигаются по дорогам, перевозя с собой целую машину воздуха, 4 пустых места и еще багажник, сжигая тонны бензина, вот они как раз могут пересесть на утилитарную мототехнику и влиться в мотодвижение. Ну, а я, как лидер Мото Москвы, конечно же, в этом заинтересован. У нас будет больше мотоциклистов, а это значит, у нас будет громче наш голос. Значит, нас будет больше, все будет безопаснее, интереснее, современнее. И как минимум на полгода Москва будет чувствовать себя более свободно. Ну, а зимой можно пересесть и на общественный транспорт для тех, у кого нету собственного автомобиля. Напоминаю, что для передвижения по городу вам совершенно не обязательно иметь спортивный мотоцикл, а достаточно иметь небольшую технику, там 150, 200, 300, 400 кубических сантиметров. Этого вполне хватит, если двигаться в рамках автобусной полосы. Кстати, справочно. В настоящий момент по автобусным полосам можно ездить на электрических мотоциклах, соответственно, мощность 104 киловатт и на 50-кубовых скутерах. Вот такие вот новости. Надеюсь, вы порадуетесь. И есть у нас печальная новость. В Москве закрылась точка сбора мотоциклистов на Бережковской набережной. Называлась она «Пайпс». Ну, еще пока называется. И я не знаю причин, почему так произошло. Это кафе, вокруг которого собирались сотни мотоциклистов, вкушали блюда, употребляли кофеин и наслаждались. Но я вам скажу так, очень грустно, когда закрываются мотозаведения. Хочется, чтобы все-таки все жило, и город не уничтожал те или иные территории из-за реконструкции. Но мы понимаем, что старые промзоны, оставшиеся еще с Советского Союза, имеют одну и ту же судьбу. Примерно такая же судьба в свое время постигла кафе «Мото Москва», после чего я сказал, что никогда больше я в общепит не ввяжусь. Популярное, замечательное, классное, настоящее байкерское, андеграундное кафе с танцами на столах, с всякими женщинами, которые недостаточно одеты, моют мотоциклы с настоящим духом такого авантюризма, не напомаженного, а настоящего такого трушного, с музыкой до утра, со всякими покатушками, с шоу совершенно дикими. Вот это все уже прошло, потому что город развивается, и сейчас там жилой комплекс. Не знаю, из-за чего закрылся Пайкс, но, возможно, из-за того же самого. Друзья, на волнах Моторадио был Андрей Проектор с новостями Мото Москвы.
1: Говорит Москва.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 585 году до нашей эры, произошло солнечное затмение. Оно интересно тем, что это первое затмение, предсказанное европейским ученым, греком Фалесом Милетским. И к тому же интересно, что именно оно положило конец шестилетней войне между лидийским царем Алиатом и медийским царем Кеоксаром за господство в Малой Азии. Противники расценили редкое природное явление как знак богов и заключили мир. Так обычно пишут в учебниках. Однако историки отмечают, что здесь не учитывается роль Фалеса как хитрого политика. В условиях постоянной угрозы со стороны персов Фалес был против братоубийственной войны между лидианами и медианами. Авторитет его уже в то время был велик, и Фалес использовал его для благого дела. Заранее он сообщил, что нельзя продолжать боевые действия будет в случае соответствующего знамения. Но это знамение может быть удивительным, страшным, и оно может предсказать дальнейшее несчастье и гибель государства. В итоге, когда же знамение случилось и земля погрузилась в ночь, обе стороны сочли, что это и есть оно самое страшное. Это воля богов. И это то самое, что может приключиться с их любимой родиной, если они не помирятся. Война закончилась. Мораль. И суеверие может быть полезно для благого дела. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle. Best.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Rock music for bikers.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Рок без компромиссов. Моторадио.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: moto-evacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там, так сказать...
2: Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент. Да, у нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там условно заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 346 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост, Александр Рыжий, и вы слушаете непридуманные истории. Этот мотоцикл четверть века царил в мотогонках в своем классе и пользовался неизменным уважением соперников, несмотря на свое несерьезное имя – Велосет. Ну, то бишь, скоростенка. «В бараке вместе со всяким быдлом? Не дождетесь», – думал 19-летний Иоганн Гютенман, сын преуспевающего коммерсанта, покидая в 1876-м, как оказалось навсегда, родную Германию. Закон о всеобщей воинской повинности многих выдавил. Эта аристократия проходила воинскую службу в комфортных офицерских условиях, а потомки купцов отправлялись в казармы вместе с крестьянами и ремесленниками. Вот и знаменитую компанию «Триумф» основал закосивший от армии Зигфрид Бэтман. Но вернемся к Гютману. Тепло, принятый в Бирмингеме партнерами отца, он быстро прижился, сменил имена Джон Гудман, женился и завел свой собственный бизнес. Конечно же, самый модный – производство велосипедов. Маркой он выбрал звучное слово «велоса» от латинского «скорость». Время шло, Джон обзавелся сыновьями, Перси и Юджином, которые стали одаренными конструкторами и коммерсантами. С их подачи в 1905 году появился первый мотоцикл «Велоса». Типичная для тех лет конструкция с двухсильным одноцилиндровым четырехтактным двигателем, ременной передачей, жесткими подвесками. Но настоящий коммерческий успех пришел лишь в 1913-м, когда на рынок вышел легкий мотоцикл с 206-кубовым двухтактным мотором. Чтобы отличить его от основной продукции, к названию машины приделали французский уменьшительный суффикс «этте». Получилось «велосетта» — «скоростенка». После Первой мировой войны уже весь модельный ряд компаний состоял из различных модификаций двухтактных «велосет». Но мотоциклы с таким типом двигателя, за исключением двухцилиндрового «Скот», тогда заполнили ту рыночную нишу, которую ныне занимает китайская техника. Недорогое средство транспорта без претензий. А хотелось большего. И в 1923-м Перси Гудман приступает к проектированию четырехтактника. Перси выбрал схему газораспределения, широко применявшуюся в авиамоторах Первой мировой, но тогда еще практически не встречавшуюся в мототехнике. Верхний распредвал. Он проводился вертикальным валом и коническими шестернями. Это уже потом были Norton, NSU и многие другие выполненные по этой же схеме мотоциклетные двигатели, вплоть до Kawasaki W800. Гудман выбрал для своего детища рабочий объем 348 кубиков и спроектировал двигатель в соответствии с принятой тогда практикой длинноходным, но без экстремизма – 74 на 81 мм. Картер с вертикальным разъемом он сделал очень узким, жестким, что позволило разместить моторную передачу ближе к продольной оси мотоцикла. Трехступенчатую коробку передач он взял от выпускавшихся тогда двухтактных моделей, по тому же образцу спроектировал ходовую часть, передняя вилка «Друид», одинарная трубчатая рама, замкнутая через картер двигателя, жесткая задняя подвеска и барабанные тормоза обеих колес. Поначалу Перси хотел взять от серийных мотоциклов исцепление, однодисковое с пробковыми накладками, но первые же дорожные тесты показали, что оно не способно переварить увеличившийся крутящий момент. Пришлось поставить многодисковое с накладками «Ферадо». По результатам испытаний Гудман также отказался от системы смазки на прогар, сделав циркуляционную с сухим картером. Новинка дебютировала в 1925-м как «Велосе К». Но вскоре дилеры убедили хозяев компании, что имя «Велосе» давно забыто. А вот «Велосет» завоевали репутацию хороших машин. Увы, все болезни вылечить на этапе тестов не удалось. Головной болью стали поломки клапанных пружин. Пришлось также прикладывать к каждому мотоциклу инструмент, позволявший менять пружины прямо в поле, без разборки двигателя. Проблему удалось решить лишь после смены поставщика, и то не с первого раза. Второй незадачей были обильные потеки масла, что и неудивительно при том уровне развития уплотнений и традиционно открытых распределительных механизмов. Маслорошением тогда страдали все моторы тех времен. А у «Велосетта К» проблема усугублялась тем, что механизм привода верхнего распредвала требовал весьма обильной смазки. Дошло до того, что в инструкции вторым пунктом вслед за подготовкой нового мотоцикла к езде значилась «борьба с протечками масла». Покупателям, писавшим возмущенные письма на завод, дирекция с некоторой долей британского юмора отвечала, что сильные потеки масла являются конструктивной особенностью мотора. Как сказали бы сейчас, не баг, а фича. Но те, кто был готов смириться с этими фичами, обнаруживали. А мотоцикл-то хорош. Да что там хорош, он просто превосходен. 12-сильный двигатель разгонял машину до скорости в 105 км в час. Выдающийся показатель для 350-кубового аппарата той поры. Кстати, динамика была на уровне F56 образца 56 года. Естественно, гудманы выставили заводскую команду на самую престижную мотогонку Турист Трофи. Первая попытка состоялась еще в 1925-м, до официального дебюта модели, и закончилась весьма плачевно. Но в 26-м году Алек Беннет на велосет не просто победил, а разгромил соперников, финишировав с отрывом аж в 10,5 минут. Свой успех он повторил в 1928 году, а в 1929-м гонку выиграл Фредди Хиггс. Эти победы вывели велосет из ряда второстепенных английских мотопроизводителей, ими коим был Легион, сделав его маркой популярной и весьма престижной. Тем более, что братья Гудманы на лаврах почивать не изволили и быстро совершенствовали свою продукцию. А первую свою победу в Турист Трофи отпраздновали выпуском модели K Суперспорт, ну или просто KSS. Ее двигатель развивал уже 18 лошадей, так что мотоцикл разгонялся до 130. А с такой скоростью в 20-е годы мало кто из автомобилей-то ездил. В конце 20-х велосет одним из первых перешел от плоского бензобака, вставлявшегося между трубами рамы, к каплевидному современного типа, одевавшемуся на верхнюю трубу. Но главное изобретение впервые было опробовано на гонке Турист Трофи 1928 года. Ножное переключение передач. Процедура переключения передач тогда обычно выглядела так. Выжимаете сцепление, порой не рычагом, а педалью. Бросаете ручку газа и правой рукой перемещаете рычаг переключения передачи, смонтированный на кулисе на бензобаке, в определенную позицию. Не очень-то удобно. Во-первых, приходится отпускать руль. Во-вторых, надо сместить рычаг точно в то положение, которое соответствует выбранной передаче, что на жестких мотоциклах той поры и на тех дорогах было весьма непросто. Сделать ножное пытались и раньше, просто переставляя рычаг вниз, так что каждая передача соответствовала определенному положению. Но гонщик-конструктор компании Velocet Гарольд Уиллис первым догадался ввести селекторный механизм храпового типа. Он обеспечивал переход на соседнюю передачу при однократном движении педали переключения. Его идея в том или ином виде используется во всех современных мотоциклах. Уже в октябре 1928-го компания представила серийную реплику того мотоцикла, на котором Алек Беннет этим летом выиграл Турист Трофи – гоночную модель КТТ. Двигатель, рассчитанный на работу на бензиново-бензольной смеси, развивал мощность 22 лошади и разгонял легкую, аж 112 кг машину до скорости 136 км в час. Впрочем, после перехода на чистый спирт, метанол, выжимали даже 160. Безболезненной форсировке способствовал усиленный коленвал на двухрядных подшипниках и усовершенствованная схема смазки. Впервые на серийном мотоцикле было применено ножное переключение передач с селектором. И велосипед КТТ на четверть века вперед стал главным снарядом гонщиков-любителей в классе 350 кубиков. А вот на дорожных мотоциклах ножное переключение передач появилось лишь в 1932-м, вместе с новой четырехступенчатой коробкой передач, поначалу исключительно как опция. Но вскоре оказалось, что его выбирают практически все покупатели, и в 1934-м Velocet, первой в мире, отказалась от ручного переключения передач. Расширение компании потребовало заполнить зазор между дешевыми двухтактными мотоциклами и скоростными, но дорогими и требовательными к обслуживанию четырехтактными верхневальными. Так, в 1938 году дебютировало семейство M с верхнеклапанным механизмом системы OHV. Вскоре оно охватило широкий диапазон кубатур 250, 350, 500 кубиков и стало самым популярным в модельном ряду Velocet. Но и верхневальные модели не были обойдены вниманием. В конце 1935-го дебютировали машины нового поколения, получившие обозначение Mark II – спортивная КСС и цивильная КТС. Гаррет Уиллис, который к тому времени стал главным конструктором компании, перелопатил двигатель от и до, сохранив лишь конструктивную схему и размерность. Большая отливка из алюминиевого сплава объединила в себе головку цилиндра, корпус клапанного механизма. С чугунным цилиндром она соединялась через медную прокладку, хотя хоть поршень и остался прежним, мотор получил удлиненный кованый шатун. Гарольд также значительно усилил нижнюю часть двигателя, но главное, он полностью закрыл весь распределительный механизм, разом избавившись от двух багов – потерь масла и излишнего шума. Новая серия почти не прибавила в динамике. Она сразу же стала любимцем фанатов динамичных мотоциклов. Все же скоростные показатели остались недосягаемыми для большинства соперников, но при этом дебютанты стали куда приятнее в повседневной жизни. Да и внешний вид у них был весьма превосходен.

0: роторный золотник вместо клапанов, и он заедал. Но успех пришел вслед за маленькой революцией в конструкции шасси. В 1936 году на машинах заводской компании «Уиллис» впервые применил заднюю маятниковую подвеску современного типа с двумя гидропневматическими амортизаторами «Доути». В них воздух выполнял роль пружин. С 1938 года такую подвеску стали ставить на серийные КТТ. И в том же году Тед Мелроуз на «Велосет» выиграл чемпионат Европы, набрав вдвое больше очков, чем занявший второе место Уайт на «Нортон». А Стэнли Вудс победил в «Турист Трофи», и свой успех он повторил и в 1939 году. Увы, дорожные модели мягкой подвески заднего колеса так и не получили, зато уже после войны в 1947 на «Велосет КСС» появилась передняя телескопическая вилка. Опять-таки, гидропневматического типа с воздухом вместо пружин. К сожалению, в эти небогатые послевоенные времена спрос на КСС остался столь мал, что в 1948 году эту модель сняли с производства. Единственным представителем семейства К осталась гоночная КТТ. Ее выпускали десятками в год. Спрос на нее подхлестывали спортивные победы. Боб Фостер выиграл «Турист Трофи» в 1947-м, Фредди Фрид в 1948-м. Первый чемпионат мира в 1949-м Фрид взял в одну калитку, победив на всех пяти этапах. Фостер занял второе место, а в 1950-м и стал чемпионом мира. Поскольку Фрид и Фостер были уже старичками и обоим было за 40, в следующем году они запросились на пенсию. Руководители компании переманили звезду команды AGS Леса Грэма, чемпиона мира 1949 года в 500-ках, и поначалу он вел в чемпионате 51 года. Но напору гонщиков на Нортон с новой замечательной рамой Фидербет противостоять не смог, закончив сезон лишь на 7-м месте. Конструкторы компании начали проектирование совершенно нового гоночного аппарата с четырехцилиндровым двигателем, но в том же 51-м умер Перси Гудман. А новым хозяевам мотоспорт оказался ни к чему. Они прикрыли заводскую команду и производство серийных КТТ. Верхневальные «Велосет» прожили долгую яркую жизнь, согласитесь. Редко какой модели удается просуществовать четверть века, добыть два титула чемпиона мира и сделать это на закате своей карьеры. Такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю.
1: Непридуманные истории
2: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Моторадио. Colors of Rock. Your lifestyle.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 585 году до нашей эры, произошло солнечное затмение. Оно интересно тем, что это первое затмение, предсказанное европейским ученым, греком Фалесом Милетским. И к тому же интересно, что именно оно положило конец шестилетней войне между лидийским царем Алиатом и медийским царем Кеоксаром за господство в Малой Азии. Противники расценили редкое природное явление как знак богов и заключили мир. Так обычно пишут в учебниках. Однако историки отмечают, что здесь не учитывается роль Фалеса как хитрого политика. В условиях постоянной угрозы со стороны персов Фалес был против братоубийственной войны между лидианами и медианами. Авторитет его уже в то время был велик, и Фалес использовал его для благого дела. Заранее он сообщил, что нельзя продолжать боевые действия будет в случае соответствующего знамения. Но это знамение может быть удивительным, страшным, и оно может предсказать дальнейшее несчастье и гибель государства. В итоге, когда же знамение случилось и земля погрузилась в ночь, обе стороны сочли, что это и есть оно самое страшное. Это воля богов, и это то самое, что может приключиться с их любимой родиной, если они не помирятся. Война закончилась. Мораль. И суеверие может быть полезно для благого дела. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка Скототуризм.
6: Да и я, Шанин.
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лефри из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога.
13: А дальше?
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, но тем не менее в мастерской вот этот тюнинг весь сама делает, или вы уже покупаете? Мастерская вот этот тюнинг весь сама делает, или вы уже покупаете, чтобы мотоцикл был как раз такой и больше внимания детейлингу? Вообще вот есть какой-то профиль у вас?
2: Профиль, да.

0: не из-за того, что ты это не можешь сделать, потому что просто математически выгоднее. Mm-hmm. Ну, к примеру, не знаю, ты хочешь поставить, не знаю, 26-е колесо, радиус передний, да, поменять. На Харле это нереально сделать, потому что тебе максимально можно поставить 21-е. Соответственно, тебе нужно что? Либо раму пилить, чтобы угол ее изменить, либо какой-то кит-комплект покупать, который в траверс вставляется, опять же, угол меняется. То есть тебе уже все равно какие-то физические работы надо делать. После этого ты еще должен будешь вилку, колесо, резину, суппорта как-то перенести и много чего еще. И когда ты посчитаешь стоимость этих запчастей или стоимость изготовления этих запчастей, ну, к примеру, ты хочешь на ЧПУ станке зарезать колесо, да, не хочешь там покупать какую-то готовую. Просто на круг это очень много денег. И мы еще даже не дошли до покраски.
1: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Real Rock Music.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: ты его никак. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я начал рассказывать о посещении Венгрии, где посетил озеро Балатон. В этих местах я остановился у своей приятельницы, которая уже давно здесь живет, приехав в Венгрию из Эстонии. С исторической точки зрения у этих двух стран есть много общего. Обе они пережили в той или иной степени советское прошлое. При этом не скатывались в крайности, сохранив местный колорит и культуру. Обе эти культуры имеют отношение к раннему и позднему средневековью, а времена торжества капитализма были в составе больших европейских империй. Языки этих двух стран относятся к общей финно-угорской группе, что помогает в их освоении. Например, русскоговорящим куда легче осваивать польский или сербский языки, как и любой другой славянский язык, ну или наоборот. Однако имеет место и ощутимая разница между, так сказать, северными угорами и южными, коими являются венгры. Изучение именно этой темы мне было предложено посвятить новый день. Проснулся я без будильника, в огромной уютной комнате, и это был не номер в отеле, а отведенный гостевой апартамент в просторном частном каменном доме. В моих мотопутешествиях я очень люблю посещать своих друзей, там бывших или настоящих коллег по работе, даже родственников и родителей. Это достаточно приятное, даже уместное дополнение, или даже вполне достойное внимания промежуточная или финальная точка маршрута. Нежность кровати постарался ощутить атмосферу этого венгерского дома. Невольно сравнивал его с подобными ощущениями, когда с родителями на каникулах останавливался в съемной комнате в добротном доме возле закарпатского города Мукачево, в поселке Колчино. Дома закарпатских мадьяр заметно отличались от тех, что строили в Восточной или Южной Украине, или на Русском Севере. В них было что-то более основательное, ощущалось присутствие камня в конструкции, излишняя толщина стен, крепкие крыши и перекрытия. Внутреннее убранство приютившего меня дома не показалось каким-то прям сельским, оно было скорее загородным. Я ощущал в нем некоторые нотки урбанизации. Мы завтракали не особо торопясь, усевшись за столом на все той же террасе. Погода этому способствовала, было по-утреннему свежо, но не холодно. Небо затянуло тучами, солнце нас в это утро не баловало. Обсудили план на весь день. Меня интересовали исключительно окрестности и виды Балатона. Мне предложили уже не раз опробованную на предыдущих гостях программу. Седлать мотоцикл было категорически запрещено. Нам предстояли длинные переезды между посещаемыми объектами, минут так по 30-40. Поэтому куда лучше было сидеть под крышей автомобиля, в едином пространстве и общаться. Самое первое место посещения оказалось неожиданным для меня. Хотя нечто подобное я уже как-то наблюдал, например, в Питере или вдоль Ленинградского шоссе на отворотке в Апатиты, на пути в Мурманск. Теперь вот озеро Балатон. Это была внушительных размеров буддийская пагода в виде перевернутого колокола. Как оказалось, моя приятельница тяготела к этой религии. Ее пристрастия носили чисто созерцательный характер. В них не было ничего миссионерского, и меня не склоняли к буддизму. Однако я, как восторженный ребенок, прошелся по галереям и покрутил барабаны. Обычно такая радость нас ждет в путешествиях по Юго-Восточной Азии. А тут на тебе, приобщился к культу Будды на Балатоне. Следующая наша остановка, и такая была не одна, погрузила меня в глубины Средневековья, и это уже была чисто венгерская тема. Оказывается, вдоль берегов озера Балатон в 13 веке началось активное строительство каменных крепостей для защиты от набегов татаро-монголов. Такое строительство велось по всей территории нынешней Венгрии. И не только Венгрии. От монголо-татарской конной армии это была вполне эффективная защита, так как кочевников очень тяготила долгая осада хорошо укрепленных позиций. Одной из таких крепостей была крепость Сиглигет в одноименном городке у северного берега озера Балатон. По сути, это развалины, но их уже давно и последовательно пытаются реконструировать. Так здесь возник небольшой музей, посвященный развитию фортификаций вокруг озера. Крепостное строительство велось столетиями, и размер крепости, например, в 16 веке уже был куда больше, чем изначально в веке 13. Инициаторами строительства крепости Сиглигет были монахи, бенедиктинцы. Король Бела IV в 1260 году пожертвовал этому монашескому ордену земли, под строительство крепости в те самые времена, когда развернулось масштабное строительство фортификационных сооружений по всей стране, чтобы защищаться от татаро-монгольских захватчиков. Со временем монахи продали крепость феодалам, и она потом еще не раз сменила хозяина. Татаро-монголы никогда не взяли эту крепость, но зато это удалось сделать туркам. После того, как крепость перешла в их владение, она стала разрушаться. Турки мало заботились о поддержании фортификационных сооружений. Венгры, как и финны или эстонцы, это выходцы с Уральских гор. Часть живущих там племен в древние времена стала активно мигрировать. Какие-то племена перемещались по северным районам с востока на запад, оставив след своего присутствия в Вологодских и Костромских землях, а также в Карелии. Массово они осели на территории нынешней Финляндии, вытеснив на север коренных жителей саамов. Другие племена стали мигрировать значительно южнее, по территории Заволжских степей, вторгаясь на земли кочевых народов, с которыми приходилось жестоко сражаться. Новую родину эти племена обрели, добравшись до Дуная, придя на земли, на которых когда-то была римская провинция Панония. Им здесь понравилось, и они стали эту территорию осваивать, ну, иными словами, отбивать. Придя сюда, это было совсем другие угоры, больше походившие на воинственных кочевников, которые постепенно преобразились в укрепившиеся на этих землях феодалов. А вот на финской и эстонской территории угоры больше походили на славянские оседлые племена, которых к государственному строительству не допускали более дерзкие выходцы из Скандинавии – викинги. Их еще называли варягами. Ну, это если верить историкам-норманистам. В очень раннее Средневековье венгры доставляли немало хлопот всем тем, кто обживал территорию Европы. Будучи воинственным народом, закаленным в приволжских степях, они наводили достаточно много шороху. Принятие христианства, наверное, их остепенило, привязало к территории, которую они умело защищали, строя вот эти самые каменные крепости. С появлением артиллерии крепости перестали быть надежным укрытием. Наверное, поэтому захватывающие их османы не старались восстанавливать эти укрепления. Это пустое дело. Крепостям доставалось не только от захватчиков. Например, крепость Синглиген сильно пострадала в 1697 году, когда в пороховой склад попала молния, что сильно повредило постройку. Самая же печальная участь ждала крепость во времена австрийцев. После освобождения Венгрии от османов, власть в свои руки взял австрийский дом Габсбургов. Однако венгры не считали австрийцев своими освободителями. Начались стычки, даже вооруженное восстание, которые переросли в настоящую войну. Мятежники старались укрепиться в тех самых крепостях. Поэтому австрийский император издал приказ, по которому все средневековые замки и крепости Венгрии были взорваны. Крепость Синглиген не стала исключением. В 1702 году ее взорвали по приказу австрийского императора Леопольда. Крепость была в руинах несколько сот лет. Восстановительные работы начались только в 1991 году и длятся уже около 30 лет. За это время сделали каменные кладки, частично восстановили стены, обустроили лестницы, создали обзорные площадки, которые любят посещать туристы. В крепости Синглиген восстановили кухню средневековья, аутентичную утварь, тарелки, горшки, воссоздали камин, вертел, декоративную печь. Мне было очень интересно все это рассматривать и изучать. Радовали виды с полуразрушенных стен на окружающую крепость окрестности. Жалко, что в этот день было пасмурно. Внутри крепости есть церковь, защищали здесь не без Божьей помощи. Когда внутри крепостных стен для местного феодала построили жилье, ну, так сказать, жилое помещение, то крепость стали называть замком. Сейчас на территории вокруг замка силами энтузиастов проводят костюмированные исторические реконструкции или организуют рок-концерты. Ну, наверное, любят эти места и байкеры. Мы пытались попасть еще в один замок, который сохранился куда лучше, но опоздали. Он закрылся ровно в 18:00. И мне лишь удалось поговорить с хранителем ключа замка. Ворота реально закрывают на замок, большим средневекового вида ключом. Внутри остается в качестве дозорного спущенная с цепи огромная злая собака, которая меня звучно облаяла на прощание. На обратном пути домой мы заехали еще в одно место. Не всем может быть интересна история Венгрии, как мне. Наверное, большинство туристов приезжают в Венгрию и конкретно на Балатон совсем за другим. Собственно, жители Европейского Севера переселяются на пенсию в эту страну, скорее всего, именно по этой причине. О ней расскажу уже в следующем выпуске. Желаю всем исключительно интересных дорог. До встречи на Моторадио.
2: Со песню нам тропой веселыми.
0: Ты его никак, только вот. Прямо несуйся сбоку, если
1: косо. Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий.
0: А дальше не касается.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 585 году до нашей эры, произошло солнечное затмение. Оно интересно тем, что это первое затмение, предсказанное европейским ученым, греком Фалесом Милетским. И к тому же интересно, что именно оно положило конец шестилетней войне между лидийским царем Алиатом и медийским царем Кеоксаром за господство в Малой Азии. Противники расценили редкое природное явление как знак богов и заключили мир. Так обычно пишут в учебниках. Однако историки отмечают, что здесь не учитывается роль Фалеса как хитрого политика. В условиях постоянной угрозы со стороны персов Фалес был против братоубийственной войны между лидианами и медианами. Авторитет его уже в то время был велик, и Фалес использовал его для благого дела. Заранее он сообщил, что нельзя продолжать боевые действия будет в случае соответствующего знамения. Но это знамение может быть удивительным, страшным, и оно может предсказать дальнейшее несчастье и гибель государства. В итоге, когда же знамение случилось и земля погрузилась в ночь, обе стороны сочли, что это и есть оно самое страшное. Это воля богов, и это то самое, что может приключиться с их любимой родиной, если они не помирятся. Война закончилась. Мораль. И суеверие может быть полезно для благого дела. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка. Две машинки.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 346 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Моторадио. Your favorite rock.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях наша старая знакомая Арина Гусева, мотоциклистка, мотопутешественница. Здравствуйте, Арина.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть. А также она пришла не одна. Она сегодня у нас в гостях вместе с Ольгой Лотыш. Это директор социальной школы. И почему Ольга к нам пришла? Добрый день, Ольга. И что они затевают вместе, мы об этом сегодня и поговорим. Арина, ну, во-первых, тебе большой респект за то, что ты вдруг занялась таким, в общем-то, для меня совершенно непонятным делом. Это благотворительный мотопробег из Выборга в Петербург. Нет, из Петербурга в Выборг, видимо, обратно тоже. Вообще, как тебе пришла идея в голову? Почему благотворительный? Кого ты хочешь облагодетельствовать? Вот, ну, вот, грубо говоря, так.
1: Наверное, много предыстории расскажу. Вообще, как вы помните, я часто участвую в различных и других мероприятиях.
0: Ну да,
1: но,
0: да, да.
1: Так судьба нас свела с социальной школой, и я поняла, что это то место, которое мне очень сильно откликается. И вообще в жизни каждого происходят разного рода события и изменения. Вот мне нравится мем, который сейчас ходит в интернете, о том, что в 30 лет нужно выбрать факультет. Куда ты идешь? В мотоциклы, бег, марафоны какие-то. Вот я в 30 не смогла определиться, потому что мотоциклы появились задолго до, а вот в 35, наверное, меня осенило, что нужно добавить еще один факультет. Это факультет благих дел, благотворительность. Это то, что меня наполняет. Я об этом говорила уже много раз. А если меня наполняют мотоциклы и также наполняет благотворительность, то почему бы это и не совместить? И тут так все здорово у нас сложилось, что есть очень активные, хорошие ребята, которые помогают детям, которые не могут выражать свои мысли, эмоции привычным для нас способом. И я появилась в социальной школе и предложила такую идею. Почему бы не организовать, поскольку я много лет делала различные мотомероприятия, организовывала поездки в различные города, экскурсионные поездки, то почему бы не сделать этот выезд благотворительным? Ведь огромное количество забегов, марафонов, веломарафонов, мотоциклетного мероприятия такого нет. Это классная идея, получила реализацию благодаря Ольге, благодаря ее команде, благодаря тем активным людям, которые это поддержали, подхватили, масштабировали, потому что в моих мыслях, наверное, это не было так глобально, но очень классно это все выросло вот в такой формат, который мы сегодня впервые презентуем, кстати, здесь. До этого мы про него нигде не говорили.
0: Угу. То есть ты хочешь собрать мотоциклистов и детей? Или как это вообще? Что, кто будет участвовать в этом мотопробеге?
1: Вообще у нас это будет ряд мероприятий, направленных на благотворительность и на тех, кого мы поддерживаем. Да, это дети с аутизмом, дети с ДЦП, синдромом Дауна. Это дети, как я уже сказала, которые не могут выражать свои мысли и эмоции привычным для нас способом, они не могут говорить. Они общаются с помощью карточек, коммуникативных таблиц, планшетов. И у нас будет мото-АДК-пикник, который социальная школа ежегодно проводит для своих подопечных детей. Он будет также с участием мотоциклистов. Пройдет он у нас 13 июня в парке Дубки.
0: Это будет мото-пикник?
1: Да.
0: То есть это уже не первый раз, да, вы организуете или как? Или в первый раз тоже?
2: Мото-АДК-пикник первый раз. У нас просто есть достаточно регулярная ежегодная акция уже там несколько, 5 лет существующая. Это АДК-пикник для наших детей.
0: АДК, это что значит АДК-пикник?
2: Альтернативная и дополнительная коммуникация. Это тот способ, которым общаются дети, которые не могут говорить. Ну, не только дети, на самом деле, и взрослые люди в том числе. И это мероприятие, которое мы придумали когда-то несколько лет назад, просто для того, чтобы создать такую, ну, атмосферу и возможность для детей повеселиться и приятно провести время, расширить немножко свой круг общения и, соответственно, на природе, в хорошую погоду, с играми и различными развлечениями для детей. Все это адаптировано в соответствии с теми средствами, которые пользуются дети для общения, провести время и получить удовольствие всем.
0: Угу.
2: В этом году эта акция немножко трансформировалась, потому что, собственно, нам захотелось, чтобы уже несколько мероприятий были посвящены такому объединению людей, которые никогда не сталкивались, скорее всего, с АДК и с теми, кто говорит на этом языке. И, собственно, ребята тоже никогда в своей жизни не сталкивались с мотоциклами очень близко, и, соответственно, для них это тоже какой-то абсолютно новый опыт. И поэтому, учитывая то, что у нас планируется мотовыезд в Выборг,
1: 27-го.
2: Анонсируем дату,
1: конечно,
2: 27 июня, мы решили сделать такое мероприятие, которое позволит немножко сблизиться этим двум абсолютно отдельным мирам. И вот на этом нашем ежегодном мероприятии АДК Пикник, этот пикник в этом году будет мото АДК Пикник.
0: Так, хорошо. Тогда вообще, при чем тут мотоциклы, собственно говоря? Как это будет вообще проходить вот чисто организационно? Это какая-то компания мотоциклистов должна собраться, желающих куда-то отправиться вместе с детьми или отдельно от детей, или как это вообще?
1: Расскажу детали про мото-АДК Пикник. Mm-hmm. Приглашаем всех к участию. Тоже будет анонс в ближайшее время. Можно приехать в парк, поставить там мотоцикл, организовать фотозону для детей, чтобы они имели возможность прийти, посидеть на мотоцикле, потрогать.
0: Какой парк?
1: Парк Дубки в Сестрорецке. Ага. Соответственно, прийти, посидеть, потрогать, открыть ручку газа, послушать звук мотора. Все эти такие тактильные истории очень наполняют детей эмоциями. Они всегда в невероятном восторге от подобных вещей. И, соответственно, вот это мероприятие, оно будет с участием детей. Тоже я понимаю, что далеко не все мотоциклисты готовы откликнуться на такой формат, потому что мы часто сталкиваемся с историей. Тот же Александр, ваш соведущий, часто говорит о том, что для него это очень сложная история. Он не готов лично присутствовать.
0: Но мужчины вообще слабаки в этом смысле. Мне кажется.
1: Мужчины-мотоциклисты, у вас есть шанс доказать обратное. Приезжайте к нам на мото-АДК Пикник. Соответственно, там будет достаточно ограниченное количество участников, поскольку в основном это мероприятие направлено на детей и на их досуг. А вот 27 июня мы собираемся в Выборг. У нас есть, опять же, ограниченное количество участников среди мотоциклистов, но при этом там не будет детей. Это будет экскурсионная программа по Выборгу. Основная ее задача – это закрыть сбор для того, чтобы помочь 10 детям в социальной школе обрести поддержку и комплекс консультаций для того, чтобы они смогли обрести голос, иметь возможность выражать свои эмоции, элементарно сказать «нет», «да», «хочу», «не хочу», «люблю».
0: То есть вы хотите собрать в результате какую-то сумму, которую вносят участники этого пробега в Выборг, мотоциклисты, для того, чтобы принять в нем участие, да? То есть это такой заезд. И эта сумма будет направлена на некоторые реабилитационные такие вот занятия с детьми. Ну, грубо говоря,
1: в целом,
0: я понимаю, да?
1: Да, все верно. И при этом хочу отметить, что есть возможность участия не только для мотоциклистов, а в принципе, если вам откликается эта история, если вам откликается такая помощь, вы хотите реализовать свой этот внутренний потенциал, но не знаете, кому помочь. Ну, бывает такое, что вот есть, но как-то еще не приложили никуда, не было рядом идейного вдохновителя, который готов был бы встать и сказать, мы, смотрите, что мы делаем, мы этим занимаемся. Кстати, уже 22 года, недавно социальная школа отметила свой день рождения, 22
0: мы
1: года, это очень большой срок.
0: Мы еще об этом поговорим сегодня обязательно.
1: Вот. Есть возможность принять участие онлайн. Что это означает? У нас будет онлайн-колонна. Это когда мы везем имена тех, кто пожертвовал какую-то сумму и кто также хочет к нам присоединиться. В рамках этого пробега мы будем вести почти, да, почти табличку. У нас будут такие наклейки с именами участников, с их городом, и они будут все размещены рядом с Выборгским замком для того, чтобы вы имели возможность присоединиться из любой точки страны к нашему замечательному делу.
0: Арина, а вообще ты нашла какую-то уже поддержку среди мотобратства? У тебя же очень много знакомых мотоциклистов, хотя ты ни в каком клубе не состоишь или сообществе, насколько я знаю. Но тем не менее, ты нашла какую-то поддержку? То есть ты же не могла вот взять один с одиночества. Может быть, ты обратишься к кому-то, они вот сделают вот так и скажут «да едь».
1: Я к этому отнесусь абсолютно нормально, потому что я прекрасно понимаю, я уже сказала, что некоторым сложно принимать личное участие в таких мероприятиях, но я очень рада, что меня окружают люди, которые по любому моему зову откликаются на любую подобную активность. Да, и, наверное, за годы общения как раз вокруг меня и сформировалась команда таких людей, от которых у меня иногда просто наворачиваются слезы, потому что достаточно один раз обратиться, они скажут, слушай, там вот этим помочь не смогу, вот здесь помогу, или вот здесь поддержу, или вот здесь финансово могу помочь, вот здесь могу помочь закрыть вопрос, а вот здесь буду участвовать лично. И я очень рада, что меня окружает огромное количество таких людей. Все, кто сейчас нас смотрит, я большое-большое вам за это спасибо. В очередной раз я вас всех очень люблю и всем вам за это благодарна.
0: То есть Арина, она, я напомню нашим слушателям еще раз, что она постоянная участница разных других благотворительных мотомероприятий, поэтому, конечно, какая-то компания уже есть, и желающие уже, наверное, появились.
1: Как я сказала, что мы сейчас эксклюзивно именно в этом мотоэфире рассказываем про это мероприятие, но те, кто у нас так в скрытых каких-то личных переписках где-то фигурировал для того, чтобы оценить, например, как мы сделали прекрасный сайт благодаря социальной школе, как мы все это преподносим, программу. Все равно нужна фокус-группа, которая оценивает, и кому я предлагала войти в эту фокус-группу, сказать, мы участвуем. Все, первые регистрации у нас уже есть. Поэтому я уверена, что после этого эфира вы зайдете на наш сайт, посмотрите и тоже наверняка откликнетесь в любом формате помощи, которая вам откликнется.
0: Ну, давайте сделаем небольшой музыкальный перерыв на пару минут. Я напомню, что у нас сегодня в гостях мотоциклистка Арина Гусева и директор социальной школы Ольга Лотыш. Мы говорим сегодня о благотворительном мотопробеге «Выборг» в помощь семьям с детьми с некоторыми проблемами речевыми. Продолжим через пару минут.

0: Продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях организаторы благотворительного мотопробега «Выборг» Ольга и Арина. Давайте все-таки некоторые подробности этого мероприятия обсудим с вами. Для кого это делается и что это за социальная школа, да, называется? Что это за школа, кто в нее приходит, кто в нее учится, что это за дети?
1: Ну, вообще социальная школа — это некоммерческая организация, и у нас впрямую вот так вот, чтобы там было организовано пространство как занятия, классы и какие-то, ну, такие стандартные представления, которые возникают при слове «школа», такого у нас нет. У нас организация, которая помогает семьям с детьми с особыми потребностями найти свой уникальный способ для общения. Мы работаем с семьями, где воспитываются дети, которые не могут говорить, и мы как раз продвигаем такую технологию, которая называется альтернативная и дополнительная коммуникация. Это, может быть, даже не столько технология, сколько отчасти технологии и философия, которая позволяет каждому человеку, который по какой-либо причине, на самом деле это не только для детей подходит, по какой-либо причине не может говорить здесь и сейчас, то он может использовать альтернативные способы для того, чтобы выразить себя.
0: А что значит не может говорить? То есть не может издавать какие-то звуки или формулировать свои мысли, или как
1: это бывает очень по-разному. Бывают состояния, в которых человек вообще не произносит никаких членораздельных звуков,
0: немой,
1: он может только мычать.
0: Глухонемые
1: пользуются жестовым языком. Это абсолютно определенный, конкретный язык, который общепризнанный, и он доступен, ему обучают в различных как раз образовательных учреждениях, и это не вызывает никаких сложностей и барьеров для человека в общении. Понятно, что этот человек осваивает и такую устную речь, дактиль, и письменная речь ему доступна, и он может коммуницировать с окружающим, используя именно жестовый язык или письменную речь. Мы работаем с теми семьями, у которых дети и их близкие люди, к сожалению, не могут овладеть жестовым языком в прямом понимании этого слова, а используют какие-то альтернативные варианты. Это могут быть системы таких изображений, называются символы, которые подходят для того уровня восприятия, на котором находится сейчас человек. То есть у кого-то это будет более абстрактное изображение, у кого-то более конкретное. Это может быть система вообще фотографий. Если ребенок, например, еще маленький, он воспринимает конкретные объекты. Но в целом это такая система, которая позволяет неговорящему человеку выражать свои мысли и свои желания и влиять вообще на то, что с ним происходит.
0: А разве человек, который не может выразить языком, он может выразить это каким-то другим способом? Может быть, он просто замкнутый в себе и вообще не хочет это выражать?
1: Могут быть разные причины. Ну, например, при серьезных двигательных ограничениях, да, у человека нету возможности пользоваться жестами из-за того, что его тело, оно настолько, скажем, спазмированный или, наоборот, слишком низкий тонус мышечный, что это не дает возможности пользоваться даже привычными жестами, которые есть у нас в обиходе, которые мы используем, дополняя свою речь. Потом жесты — это все-таки история, которая не дает полного представления и не так легко воспринимается собеседником. То есть здесь все равно есть история про угадывание того, что человек хотел нам сообщить. А все-таки для того, чтобы максимально большое количество людей могло понять человека, который не говорит, и понять сообщение, которое он готов сформулировать, есть такая символьная система коммуникации. Это конкретные изображения, которые человек может использовать для того, чтобы выражать себя. Они могут быть абсолютно разные, как я уже говорила, их может быть много или мало, это зависит тоже от индивидуальных особенностей, они могут быть на листе или же в каком-то, техническом средстве, таком как планшет, например, или телефон, что доступно ребенку. И, соответственно, это позволяет человеку выстраивать коммуникацию и влиять на то, что с ним происходит. От чего-то отказываться, на что-то соглашаться.
0: То есть у вас там тишина?
1: Нет, вообще ни разу. Нет, у нас не тихо. Во-первых, когда мы сами пользуемся альтернативной дополнительной коммуникацией для общения с неговорящим человеком, мы сами произносим все то, что мы говорим. Мы, указывая на символы, которыми пользуется ребенок для общения, мы их произносим.
0: Mm-hmm.
1: И ребенок, который нам отвечает, если он пользуется, например, техническим средством, каким-то таким, как планшет или телефон, то там есть возможность озвучивания. Да. То есть это набор, там составленное предложение ребенком, или если он еще не может составлять фразу, отдельные слова, они озвучиваются. Соответственно, даже в процессе диалога это все равно не тихо.
0: Угу.
1: Ну, то есть это общение нормальное, которое... Плюс мы все наши мероприятия, индивидуальные тоже занятия с ребенком и семьей, они у нас достаточно таком, проходят веселым, позитивным ключе для того, чтобы у ребенка и семьи не было ощущения какой-то каторжной работы. Вообще это не просто, это как учить любой иностранный язык для семьи, потому что это нужно ориентироваться в этих символах, нужно понимать, где они находятся, чтобы долго не искать.
0: Они изучают это для общения в семье, потому что другие-то люди все равно это вряд ли поймут.
1: Это как раз другие люди очень даже поймут, потому что любой символ имеет подпись. То есть там для того, чтобы человек, с которым ребенок общается, если это не ближайшее окружение, а, например, школа или же где-то в социальном центре или на каких-то досуговых мероприятиях, чтобы ребенок был понят, там в любом случае каждый символ подписан. Я, мама, папа, играть или отдыхать или еще что-то. Это такие наборы, словарь ребенка, который он использует для того, чтобы общаться.
0: Это действительно облегчает жизнь в семье?
1: Это облегчает жизнь в семье, когда это систематически используется, потому что у ребенка появляется возможность говорить с родителями, и у родителей появляется возможность его понимать, что он на самом деле хочет, например.
0: Мне кажется, родители все равно понимают даже таких детей.
1: Родители находятся в состоянии, когда они считают, что они понимают своих детей, но далеко не всегда это так. И наша работа показывает, что очень часто родители, у которых ребенок не говорит, они интуитивно как бы подстраиваются, и в целом они, конечно, понимают, когда там ребенок хочет есть, когда он устал или еще что-то, но при этом, если сигналы ребенка взрослый человек не видит и не понимает, например, сигнал отказа, что он уже не хочет больше, это конкретно то, что, вот это действие, чтобы продолжалось, то ребенок перестает вообще хоть как-то инициировать свое влияние на окружающую обстановку. И, соответственно, он становится все более и более таким пассивным, и это тоже одна из важных вещей, которая позволяет посредством вот этих системы коммуникации позволяет этот вопрос решать. И если мы часто, например, сталкиваемся с родителями, часто такие, игровые моменты, что ли, организовываем для того, чтобы они понимали. Вот, например, мы даем им таблицу символов, в которой недостаточно чего-то. Каких-то слов нету важных, допустим, для общения. Или для каких-то стандартных процедур, которые ежедневно происходят. Там ребенок ест. Он ест каждый день, например, кашу. И каша — это символ. Но каши же разные бывают. И, может быть, ребенок не хочет эту кашу, а хочет что-то другое. И тогда, когда ребенок, не имея достаточно слов в своем арсенале вот этого словаря, или вообще который, не имеет альтернативной дополнительной коммуникации как способа общения и не говорит, он как расскажет родителю, что он не хочет кашу вот эту?
0: Как он должен показать? В детстве никто не спрашивал, хотим мы или нет.
1: Да, в нашем детстве действительно никто не спрашивал, хотим мы или нет, но если это экстраполировать на более какие-то серьезные сферы, хотя на самом деле мне кажется, что вот это вот возможность влиять на то, что с тобой происходит, на таких каких-то простых, базовых ситуациях, вот в таких вот простых, это для детей на самом деле имеет большое значение. Это первая их попытка вообще научиться принимать решения для себя. Что я буду одевать, что я буду есть, чем я буду дальше заниматься в жизни. Но это вот такие вот стандартные вещи, и если наши эти желания и паттерны все время подавляются, то тогда человеку с возрастом становится все сложнее и сложнее понимать, что же он сам хочет. Не вот эта вот история, которая приходит ко мне извне, когда есть правило, что я должен то, должен все, должен всем, а что же про меня самого? И ребята, с которыми мы работаем, они находятся в еще более сложной ситуации в этой связи, чем дети, обычно развивающиеся, потому что у них есть возможности физически отделяться от своих родителей и физически сопротивляться. Почему происходят все эти скандалы и конфликты во многих семьях, когда дети взрослеют? Потому что собственное «я хочу», оно уже не готово подстраиваться под внешнее долженствование, которое приходит извне. А ребята, с которыми мы общаемся, из-за того, что они не могут сказать, и часто из-за своих двигательных ограничений они не могут и физически этого сделать, да, уйти из ситуации, то дети перестают вообще, в принципе, воспринимать себя как отдельную личность. У них это просто не формируется в таком прямом понимании, и человеку достаточно сложно самому при таких ограничениях это свое личное пространство отстраивать и выстраивать. И поэтому АДК — это для многих наших ребят это единственный способ вообще начать этот процесс диалога, в котором они могут какие-то свои интересы, границы и возможности проявлять.
0: У вас работают, специалисты, педагоги, да, психологи?
1: У нас работают, да, специалисты-логопеды, которые занимаются непосредственно альтернативной и дополнительной коммуникацией, психологи, которые...
0: Это отдельная специализация, да, логопеды?
1: Ну, это сейчас на данный момент такой специализации как бы узкой нету. Это как на базовую подготовку, например, логопеда, дефектолога или психолога можно наращивать профессиональные компетенции в случае, если это зона профессиональных интересов, да, то есть... Этой специальности впрямую никто сейчас в Российской Федерации не готовит, хотя в международном сообществе...
0: Это что-то новое,
1: да? Да. Но это не так, чтобы очень новое, но в международном сообществе это действительно профессия, которая существует. И она общепризнанная. Но в Российской Федерации несколько иначе. Я не думаю, что это большая проблема, потому что

Лотыш, о том вообще, чем они занимаются, и о том, куда участники мотопробега поедут и во имя чего, собственно говоря, во имя помощи кому, куда пойдет и на что эта помощь, чтобы они понимали, о чем сегодня идет речь. Давайте еще одну небольшую паузу сделаем и продолжим наш разговор.

0: Утош. Мы сегодня говорим о благотворительном мотопробеге «Выборг» в помощь семьям с детьми, которые не могут говорить обычным способом. И вот этот не центр, а социальная школа решает, помогает, во всяком случае, решить такие проблемы. И, естественно, сами они тоже нуждаются в некоторой помощи, которую этот мотопробег может им помочь организовать. То есть какая-то помощь, какие-то там поступления, надеемся получить, да? Все правильно я говорю вообще?
1: Все верно.
0: Простым
1: мы
0: языком.
1: Надеемся и закрыть сбор, который направлен на помощь детям. Мы сейчас находимся в поисках партнеров. Спасибо вам, в том числе большое, за то, что стали информационным партнером. Ищем также тех, кто готов откликнуться на помощь в проведении этого мероприятия. Нам нужны рекламные кампании, нам нужно напечатать полиграфию, сделать флаги. Мы столкнулись со сложностью, что мы не можем найти, где в Выборге. Что мы не можем найти в Выборге кафе или место, где могут накормить в субботу такое количество людей. Поэтому, если вы кафе, ресторан Выборга, если вы готовы принять людей с большим и добрым сердцем, несмотря на то, что мы мотоциклисты, и часто складывается стереотип, что мы все такие злые, брутальные, под шлемами скрывается огромное, большое, доброе сердце, которое приехало в Выборг, чтобы помочь детям. Вот, поэтому откликайтесь, заходите к нам на сайт, у нас там есть раздел «Стать нашим партнером», мы с удовольствием рассматриваем все формы участия. Откликайтесь, мы очень ждем.
0: Дорого ли поехать вообще? Есть какие-то определенные суммы или это как кто сможет по силам, по своим?
1: Если мы говорим про очную форму участия, которая включает саму непосредственно поездку на мотоцикле в Выборг, то у нас это достаточно гуманная сумма. Это 5000 рублей. Соответственно, что в нее входит? В нее входит обед. В нее входит подъем на башню Алафа в Выборгском замке. В нее входит
0: Культурная программа. То
1: обязательно, есть, конечно.
0: Не просто приехали, уехали.
1: Обязательно, конечно, пешеходная экскурсия. И мы очень благодарны волонтерам, которые откликнулись, потому что в Выборге нас будет ждать замечательный экскурсовод Ольга Ваганова. Большой привет передаю. Достаточно было один раз просто мельком за обедом пообщаться и задать один вопрос про Выборг, чтобы понять, что этот человек готов затянуть. Обедать уже никому не хотелось, всем хотелось слушать бесконечно долго эти невероятные истории про Выборг. Поэтому я очень рада, что она откликнулась, и также с нами едет наш постоянный фотограф-волонтер, это Ирина Шамси, тоже большой привет. Делает нам замечательные, крутые фотографии на всех наших мероприятиях, и благотворительных в том числе. Поэтому вот в такой крутой команде Ольга едет с нами тоже в том числе, и всегда гордо называю Ольгу, что Ольга будет техническим сопровождением. Ольга будет техничкой, то есть будет возможность с собой элементарно какие-то дождевики взять, обувь, чтобы переобуться, потому что в мотоботах гулять по центру города не совсем комфортно.
0: Всю машину с Ольгой загрузят байкерскими вещами.
1: В общем, мы продумаем все до мелочей, потому что вопрос комфорта и для участников пробега, и для подопечных школы. Это всегда очень важный момент, который мы стараемся учитывать в мелочах.
0: А сама какая-то будет колонна с отсечкой, с сопровождением? Что это будет вообще? Как? Или еще пока не думали об этом?
1: У нас очень ограниченное количество участников. Сделано это, опять же, в целях безопасности. Uh-huh. Потому что разместить огромное количество людей в Выборге – это достаточно сложно. Вести колонну на протяжении 135 километров в одну сторону – это тоже достаточно сложно. Мы едем в рамках ПДД, мы не нарушаем правила, у нас не будет отсечки, мы неоднократно водили подобные колонны в различные города, и никаких ранее вопросов не возникало. Уверена, что в этот раз будет все точно так же. У нас всегда есть брифинг, у нас всегда очень лояльные, но при этом четкие условия по самой колонне, по правилам.
0: Есть же какие-то там возможности у всех разные.
1: мы всегда подстраиваемся, я всегда понимаю, кто едет, я всегда общаюсь с участниками до мероприятия, чтобы понимать, какой мотоцикл, какое количество участников, будет ли пассажир на этом мотоцикле, какой объем бака элементарно, нужно где-то заехать, сделать промежуточную точку, или мы можем все беспрепятственно доехать до Выборга. Поэтому все эти моменты, они учитываются заранее, у нас есть анкетирование, у нас есть личный контакт, у нас есть координатор, который также принимает эти заявки, обрабатывает, присылает мне, и я уже дальше непосредственно связываюсь и веду, курирую на протяжении длительного периода времени всех этих участников.
0: То есть, в принципе, для мотоциклиста от него ничего не требуется особенного. Это, наоборот, приятное времяпровождение в чудесный день 27 июня, в летний, надеюсь, будет хорошая погода, съездить в хорошей компании Выборг, поучаствовать в экскурсии, в прогулке, посмотреть этот город с интересными рассказами о нем.
1: Поесть – это очень важная часть мероприятия, я всегда про это говорю.
0: Вот, и самое главное... И все то еще, ну, это не бесплатно, но эти деньги пойдут не просто там в карман кому-то, а на хорошее благое дело.
1: Да, и самое главное, что собирается команда не просто мотоциклистов, а мотоциклисты, которые едут с определенной целью, у них есть миссия, и при этом вы понимаете, что ценности у того, кто едет перед вами, рядом с вами, за вами, она одна и та же. Это ценность в том, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются, детям, которые в этом нуждаются.
0: Ну, то есть, да, развлечение, но да, с определенной миссией, я поняла. Люди как-то, наверное, знакомятся между собой, или многие уже знакомы в вашей компании?
1: И многие знакомы, и мне нравится, что с каждым мероприятием я вижу, что люди, которые приезжают на них в постоянной основе, уже друг с другом общаются не как в первый раз, а уже все знают друг друга по имени, все договариваются на какие-то собственные поездки, если они где-то рядом живут, на какие-то отдельные мероприятия. И, конечно, таким образом поддерживаются постоянные контакты, поэтому если вы в том числе и начинающий мотоциклист и хотите найти компанию, вам это все откликается и близко, присоединяйтесь к нам. Я уверена, что вы найдете людей со схожими интересами, и обязательно эта история не остановится на одной поездке.
0: А вы говорили еще, что, в принципе, принять участие могут не только мотоциклисты, и вообще не обязательно даже ехать, но принять участие заочно тоже можно. А это какая сумма?
1: Здесь никаких ограничений, сумма может быть любой, на сайте есть определенные формы, это все очень просто делается, все это настроено, поэтому вы заходите, выбираете сумму или пишете свою любую, 50, 100 рублей, 30 тысяч рублей. 2 миллиона, любую цифру вы пишете. И также сразу пролетает заявка, вам нужно заполнить небольшую анкетку, это буквально имя, город, чтобы мы понимали, опять же, из какого города.
0: А, то есть разные могут даже из других городов?
1: Конечно, никаких нет ограничений, кстати, даже из других стран.
0: Да, и, кстати, мотоциклисты тоже могут приехать, и как раз если они в этот момент, там, москвичи, допустим, московская компания какая-то находится в Санкт-Петербурге, съездить в хорошей братской компании в Выборг, тоже хорошая идея, кстати. По времени это сколько займет? Во сколько выезд, во сколько возвращение?
1: Ориентир – это что… Программа будет от 10 утра и примерно там в 19-19.30 возвращение в город. Дальше, безусловно, программа может измениться ввиду разных факторов, но, тем не менее, это полноценный целый день. Но приезжаем мы не за полночь, а приезжаем примерно под закатным солнцем, хотя если это будут белые ночи, то...
0: Не мотоциклисты, если они хотят присоединиться к этой компании, вот как
1: в этом
0: Ольга.
1: Подождите, Ольга, это, знаете, такой будущий, скорее всего, мотоциклист. Я вижу, как ей отзывается эта история. Я уверена, что мы бросили очень важное зерно, поэтому, возможно, через какое-то время Ольга сама будет организовывать подобные мероприятия, а я буду присоединяться просто как участник. В этом плюс мероприятия, что вам не обязательно быть мотоциклистом для того, чтобы присоединиться к этой колонии. Вам не обязательно находиться в Санкт-Петербурге, вам не обязательно находиться даже в России, страны ближнего зарубежья.
0: Слушайте, я тоже хочу на экскурсию, хочу обед.
1: Если у вас есть возможность, пожалуйста, присоединяйтесь.
0: У меня нет мотоцикла.
1: У нас это не первое, вернее, не последнее мероприятие, которое мы запланировали, но это мы уже немного забегая вперед. Мы рассматриваем сейчас и прощупываем такие формы, которые будут комфортны для многих, и, естественно, хотим понять, что будет интересно, потому что идей много. Заряженных людей на реализацию этих идей тоже достаточно. Угу. Начнем с этого, а там посмотрим.
0: Ольга, социальная школа, она как-то финансируется? Или вы говорили, что это не коммерческая организация? На что вы вообще живете, платите за труд педагогам, в конце концов?
2: Ну да, мы, конечно, не коммерческая организация, но профессиональная, поэтому мы действительно всем сотрудникам платим зарплату, все работают у нас в штате. Мы существуем на данный момент на грант и на пожертвования, угу. которые нам делают добрые люди, которые считают дело, которое мы делаем каждый день, важным и нужным. И основной бюджет на данный момент формируется благодаря грантовым заявкам, которые мы пишем в различные фонды, объясняя значимость того, чем мы занимаемся, и цель, и ценность.
0: То есть вот те деньги, которые Арина пытается собрать, угу. попытается, во всяком случае, собрать, они отнюдь не лишние будут.
2: Они будут абсолютно не лишние, и у нас важный есть принцип. Вся наша работа для семей, которые к нам обращаются за помощью, она абсолютно бесплатна. Они не платят нам ни за какие консультации, ни за групповые мероприятия, и даже не приобретают сами расходные материалы или еще что-то. Поэтому весь этот, багаж ответственности, он лежит на нас. Сделано это абсолютно сознательно, потому что я считаю, что далеко... Не все люди могут себе позволить, не выбирая, не ограничивая возможность для своего ребенка, который находится в каком-то сложном физическом состоянии, платить и за медицинскую, например, помощь, и за какие-то уходовые мероприятия, и еще заниматься тем, чтобы у ребенка появилась возможность говорить. Естественно, семья всегда будет выбирать то, что жизненно необходимо. И возможность коммуникации не является для большинства людей жизненной необходимостью. Хотя на самом деле, лично для нас это не так. И поэтому у нас есть определенный принцип, через который мы не готовы переступать, что все услуги непосредственно для целевой аудитории, которая приходит к нам с неговорящими детьми, все семьи, они получают все услуги у нас бесплатно.
0: А много ли желающих, много ли приходит вообще детей? Это постоянные занятия? Это от раза к разу?
2: У нас есть разные формы сопровождения. Но в целом, если мы говорим о системном, не просто о разовой консультации, бывают семьи, которые хотят просто узнать, что это, еще не готовы к тому, чтобы начинать эту работу. И тогда они получают эпизодические разовые консультации. Но в целом у нас это систематический такой комплекс. Разного вида услуг, это индивидуальные консультации, это отдельное обучение для родителей, так называемая школа коммуникативного партнера, это групповые мероприятия для детей, которые уже начали пользоваться АДК, это мероприятия, в которых они могут со сверстниками общаться на различные темы при поддержке специалистов и участии родителей или же без участия родителей. У нас есть разные форматы. Для ребят постарше у нас вообще есть особая стажировка, которая тоже проходит у нас на регулярной основе. Это раз в неделю у нас в офисе собираются ребята, которые помогают нам в наших офисных задачах. Они распечатывают какие-то документы, подписывают у руководителя организации документы. У нас есть потребность в том, чтобы создавать средства коммуникативные для детей, низкотехнологичные, распечатывать на бумаге, ламинировать, нарезать. Этим они тоже занимаются, помогают нам в нашей непосредственной деятельности.
0: Ну что ж, у нас осталось буквально минута, полторы, для того, чтобы Арина подытожила и сказала еще раз о том, что, где, когда и куда обращаться, куда бежать.
1: Коротко и по делу. 27 июня мы приглашаем всех мотоциклистов, не мотоциклистов, тем, кому откликается эта идея помочь детям обрести их голос, рассказать и поделиться своими эмоциями в нашу благотворительную поездку в Выборг. Вы можете принять участие из любой точки России, из любой точки мира. Вы можете присоединиться к нам лично, если у вас есть мотоцикл. Переходите на сайт этой благотворительной программы. Записывайтесь, участвуйте, следите за нами. Мы будем очень рады.
0: В нашей группе ВКонтакте, где у нас идет видеотрансляция наших прямых эфиров, в анонсе вот этого нашего сегодняшнего разговора есть как раз ссылка на этот сайт, поэтому найдете без проблем. Ну что ж, напомню, что сегодня у нас была в гостях мотоциклистка Арина Гусева, директор социальной школы Ольга Лотыш. Спасибо вам, и я всяческих удач желаю вам и не только в организации этой поездки, но и вообще в вашем, Ольга, благом деле. И, Арина, в твоем, конечно, тоже. Я знаю, что это твое постоянное жизненное кредо, если можно так сказать. И спасибо, до встречи, всего доброго.
1: Спасибо большое.
3: Ты с ума сошла?
4: До первой лужи.
5: Это же так страшно.
3: Мувитон.
6: Куда тебе такой мотоцикл?
4: Куда ты поедешь на нем?
6: Возьми себе попроще.
7: На кухню.
6: Полезла она на мотоцикл.
3: Как ты будешь на нем ездить?
8: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
9: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
10: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: суперзвук 80-х.
1: Добрый день, вы слушаете Моторадио. В студии автор и ведущая программы «Суперзвук 80-х» Александра Ромашова. И сегодня у нас в программе собралась такая очень симпатичная, чисто внешней, ну и, конечно, по своим талантам, компания музыкантов, исполнителей. Ну, я когда готовлюсь к программе, я, естественно, смотрю биографии музыкантов, вспоминаю, как они выглядели в те 80-е годы, и убеждаюсь, какие они все симпатичные были, практически все из них. Ну, может быть, мне так кажется, может быть, действительно лица такие были специальные, красивые, не переделанные еще до такой степени, как сейчас, все разные абсолютно, и к тому же, конечно, шоу-бизнес, он предполагает наличие какой-никакой приятной внешности у исполнителя, какой обладает и наш первый герой программы. Я начну сегодня с очень старой песни, песни 60-го года, которую записала группа Four Voices, вокальный квартет, как я понимаю. Песня не стала хитом. Через 2 года ее перепел Брайан Хайланд, она стала хитом. Ну а в 89-м году ее исполнил актер и певец из Австралии Джейсон Донован. И вот тогда-то эта песня стала международным хитом номер один. Это песня «Sell It With A Kiss», 89-й год. Ну а что касается Джейсона Донована, он нам известен также своим дуэтом с Кайли Минокой, своими непродолжительными романтическими отношениями с этой прекрасной австралийской также певицей. Он снимался в австралийском сериале «Соседи», ну и потом начал свою музыкальную карьеру, которая продолжается и по сей день. Джейсон Донован в программе «Суперзвук 80-х».

В эфире программа «Суперзвук 80-х». Английская группа новых романтиков «Spandau Ballet». В 86-м году они записали свой очередной альбом, и фрагмент из него мы сейчас с вами услышим. Ну а что касается этой группы, то она образовалась в 79-м году и была одной из самых успешных групп новой романтической эры британской поп-музыки. И также были, конечно, звездами второго британского вторжения в американские чарты. Еще интересный факт из их биографии. Они в 84-м году получили премию Brit Award за техническое совершенство. Если честно, не знаю, что это за премия, за что ее дают, но факт остается фактом. И стали первыми, к кому сам Боб Гелдов обратился с предложением стать участниками Band Aid и принять участие в знаменитом фестивале. Итак, Spandau Ballet, 86-й год, третий сингл из их альбома 86-го года Through the Barricades, песня, которая попала в чарты, How Many Lies, Spandau Ballet.

Один из мировых хитов 82 года «Safety Dance» в исполнении канадской группы «Men Without Hats», во главе которой вокалист, выходец из Советского Союза, его семья выходцы из Советского Союза, Иван Доращук, как ни странно. Группа была довольно популярна в 80-е годы. Далее в программе хорошо знакомый нашим слушателям Ричард Маркс, великолепный автор музыки, автор песен, композитор, особенно в 80-е годы, и также, конечно, исполнители, и вот песни в его исполнении, правда, это уже 91-й год, но мы договаривались с вами, что рассматриваем все, что выходило до критического 93-го года. Почему он критический, я расскажу отдельно как-нибудь в другой раз. Хотя вы, наверное, и сами все понимаете. Я имею в виду меломаны, которые слушали музыку и которые вдруг поняли, что что-то надломилось, и музыка стала немножко другой в том самом 93-м. Итак, Ричард Маркс и его хит под названием «Hazard» 91-го года, который возглавил чарт Billboard. И сам Ричард Маркс посчитал ее дурацкой песней, на которую никто не обратит внимания, и записал ее только для того, чтобы доказать своей тогдашней жене, что она ошибалась, когда говорила, что песня станет огромным хитом. Но все-таки женское чутье было правильным, и песня стала хитом.

Ну, разумеется, к этой песне, как и ко всем многим песням, был снят прекрасный клип, а тут вообще такая история страшная. Какая-то женщина по имени Мэри, которая пропала при таинственных обстоятельствах, и некий тип, которого обвиняют в организации ее исчезновения, хотя он отрицает это. В общем, просто настоящий детектив. И примерно о том же, только с другой стороны, песня о женщине, которая перестает ждать возвращения своего отсутствующего возлюбленного. И чудесная группа, дуэт под названием Double. А вы, конечно, не помните их наверняка. Я вообще тоже совершенно случайно вспомнила их, когда услышала эту песню, уже готовясь к программе. Всегда они мне напоминали чем-то своих коллег, других из страны Швейцария. Это дуэт был образован в 83-м году как раз в Швейцарии. И почему-то очень мне запала в душу эта композиция. Но хотя это, безусловно, группа одного хита. И этот хит называется «The Captain of Her Heart», 85-й год. Песня вошла в их дебютный альбом под названием «Blue». И попала, ну, пусть не на самые высокие позиции международных чартов, но все-таки попала в них. Итак, группа Double, капитан ее сердца.

По-моему, шикарная песня от группы Double из Швейцарии. Вот кого они мне напомнили, группу Yellow, своих, так сказать, односельчан, можно сказать, можно выразиться и так. И по звучанию, и, может быть, по имиджу тоже. Хит 85-го года. Ну, а теперь настало время немножко для танцевальной музыки, для дискотечной музыки 80-х, Bad Boys Blue. И их альбом 85-го года, второй сингл из их дебютного альбома под названием Hot Girls Bad Boys, так называется альбом, ну а хит, который стал хитом по всей Европе, называется You Are Woman.

Around My Heart, 89-й год, немецкая певица Сандра. Это ее третий студийный альбом под названием Into a Secret Land. Далее в программе несколько, может быть, имен открытий из 80-х. Ну, может быть, не всем нравится новая музыка. И некоторое время тому назад я пришла к такому, может быть, немножко старчески ворчливому мнению, но, тем не менее, я поняла наконец-то, что совсем не обязательно знакомиться со всеми новинками подряд музыкальными, достаточно покопаться в том, чего ты не слышала, может быть, раньше. И вот сейчас, в данный момент, я как раз копаюсь в таком периоде 80-е годы, собственно, так и родилась программа «Суперзвук 80-х».

который сейчас в эфире. И среди имен исполнителей есть буквально выдающиеся имена, которые раньше я никогда не слышала, но тем не менее на них стоит обратить внимание. Австралийский певец Дэрил Брейтвейт, он пел в группе Sherbet австралийской, а потом начал сольную карьеру, очень успешную, надо сказать. На подпевках у него, кстати, был другой австралийский, не менее известный певец Джон Фарнхэм. И я ставлю вам сегодня фрагмент из его альбома 88 года, это его второй сольный альбом «Edge», а песня называется «As the Day Goes By». Итак, Дэрил Брейтвейт, эта песня одна из самых популярных записей этого австралийского певца.

Очень такая духоподъемная песня Дэрил Брейтвейт «As the day goes by». Далее чудесная певица 80-х, рок-певица, ну, того же поколения, того же примерно уровня исполнения, мастерства, того же стиля, что и более известные ее коллеги по музыкальной сцене Алана Майлз или Ли Аарон, но менее известная Робин Бек. Недавно она буквально вот на днях выпустила новый альбом в 2026 году. И слушая этот новый альбом, я обратилась к ее старым записям, среди которых ее знаменитый хит 88 года «First Time». Песня, которую кто только не перепевал, в том числе и одна из моих любимых немецких групп Bonfire, например. Итак, Робин Бек, 88 год, «First Time».

Песня была настолько хороша, что ее использовала компания Coca-Cola в своем рекламном ролике. Ну а далее моя любимая группа «Аха», к которой я отношусь, ну, с молодости с большой нежностью. В 1985 году вышел их дебютный альбом под названием «Hunting High and Low». И не знаю, что-то, наверное, во всех нас тогда сломалось, когда мы услышали эту чудесную музыку, это волшебное норвежское звучание. В свое время, еще работая на Radio Rocks, я посвятила этой группе много разных программ. Мне как-то попалась в руки книга «И дует ветер по всей земле», переведенная на русский язык, биография группы, которую я с удовольствием цитировала и благодаря которой узнала очень много интересных фактов из жизни музыкантов и группы, которая продолжает существовать и по сей день, но, к сожалению, из-за болезни Мортона Харкета будущее группы под очень большим вопросом. Итак, последняя песня из этого дебютного альбома группы «Аха» «Here I Stand and Face the Rain».

Если вы задаетесь вопросом, что же такое суперзвук 80-х, вообще, что такое звук 80-х, поставьте этот альбом группы А-ха, послушайте его, и, в общем-то, ответы на все вопросы будут получены. Ну и напоследок, очень крутая песня, она так и называется, Sharp Dressed Man, группа ZZ Top, 83-й год. И на сегодня все. Это была программа «Суперзвук 80-х». В студии была автор и ведущая программа Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
3: Слушай, ну а можешь какие-то обозначить примерно цифры? Ну, хоть чуть-чуть.
4: Ну, давай, да, пример. На 30-е колесо резина стоит от 1600 до 2500 долларов.
3: Покрышка.
4: Да, и это не наша цена, это цена в США, в провизии США. Это прям очень чувствуется. 30-го я не нашел в России. 26-е, да, еще возможно.
3: То есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не боятся на всем этом ехать, несмотря на то, что у нас разбросаны по городу всякие ужасные винтики, болтики, которые могут проколоть это дорогостоящее колесо и...
4: Ну, Саш, смотри, я сам езжу каждый день практически, если даже не каждый день, на подобных мотоциклах. Почему? Потому что круто, ты же едешь, ты кайфуешь от этого. Ну, проколол колесо, ну, бывает, что поделать. Вот, к примеру, из совсем недавнего случая, два стрит-глайда у нас купило два разных человека. На одном сделали шинку, потому что человек захотел прям новую-новую резину. 50 километров проехал, всего лишь 50, и пробил заднее колесо. Мы из колеса у него достали такую здоровую железную планку, там, ну, все, резина просто под замену. Это же не зависит от того, какое будет колесо.
2: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
1: Автоновости.
5: От заголовков к реальности.
6: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
5: При дружеском участии компании «Евроавто».
7: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
8: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
9: Моторадио. We will

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях абсолютно неутомимый человек, путешественник, действительный член Русского географического общества, ведущий программы «Легенды и мифы» на РЕН-ТВ Александр Ангелевич. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Рада вас видеть. Скажите, а вы когда-нибудь вообще отдыхаете вот так, чтобы просто, ну, скажем, полежать с книжечкой?
1: Слушайте, вот, казалось бы, такой простой вопрос, и тут же поставил меня в тупик. Я начинаю вспоминать, когда я последний раз лежал с книжечкой. Ну, нет, наверное, с книжечкой сидел в самолете там, или в поезде где-то. А вот так, чтобы полежать, ну, наверное, нет.
0: То есть никогда не лежите, не останавливайтесь, все время в пути практически.
1: Слушайте, на самом деле, столько надо еще всего сделать, что останавливаться и полежать, это как-то слишком большая роскошь, я думаю.
0: А сделать именно по работе? Или у вас работа и хобби – это счастливое совпадение?
1: Это действительно счастливое совпадение. Это, в общем, действительно счастье для человека, когда любимое дело совпадает с работой и с хобби. Я не помню, кто-то сказал, что займитесь любимым делом, да, и вы ни минуты в жизни не будете работать. Да, наверное, да. Это про меня.
0: Да, хорошая действительно работа. Ну, у меня такая же, в принципе, она меня устраивает в этом смысле. Александр, а что нужно успеть сделать? Мне кажется, вы уже везде побывали или еще остались места, которые...
1: Ой, слушайте, ну, на самом деле огромное количество мест, где я еще не был, например, Антарктида, вот очень хочется мне в Антарктиде побывать, не был на островах, там, на Сейшельских, не был на Мадагаскаре, да что там, господи, перечислять, в принципе, не очень долго, наверное, где я еще не был, вот, но тем не менее, да потом, что такое был, вот одно дело, если ты ступил на землю, да, и поскакал дальше.
0: Поставил галочку.
1: Да, поставил галочку, но это не моя история. Поставить галочку – это неинтересно. Вот. А изучить какое-то место, какую-то страну, какой-то город, каких-то людей, с ними пообщаться, оставить о себе хорошие воспоминания, да, и у себя оставить хорошие воспоминания об этих местах. Вот изучить историю, конечно же, историю, географию. Для меня вообще синоним путешествия – это история с географией. То есть, ну, география, понятно, это мы перемещаемся в географии, в пространстве. А история – это знание истории того места, где ты ступаешь,
0: ну,
1: географически.
0: Надо же подготовиться, наверное, к
1: этой поездке. Обязательно, конечно, конечно. Я, кстати, всем рекомендую, потому что знание истории – это как путешествие во времени. Это путешествие на машине времени, да. Вот я люблю приводить такой пример. Ну, их множество на самом деле. Вот один из моих любимых городов – Александрия, египетская. Который. Там есть такое место, колонна Помпея. Ну, к Помпею не имеет там никакого отношения, вот, но тем не менее, это вот огромная колонна высоченная, это последняя колонна, которая осталась от храма бога Сераписа времен Птолемеев. Но есть замечательная книжка Наполеона Бонапарта, называется «Египетский поход». Она совсем небольшая, такой карманный вариант даже, но насколько там четко все описано. Вот он огромный, молодец все-таки Наполеон.
0: То есть у него был дар изложения?
1: Да, прекрасный дар изложения, прекрасная память, прекрасное ассоциативное мышление. То есть он писал эту книгу, если не ошибаюсь, чуть не на острове Святой Елены. Вот. Причем лет-то ему было уже изрядно, когда вот он был в этом походе, ему, собственно, 25 лет было. Ну, хотя вот, все войско, такие же молодцы, они были уже ветераны все. Так вот, он описывает эту историю, когда они пришли в Александрию, это 1798 год. И вот он стоит у подножья этой колонны, а он смотрит в сторону заката, это 6 часов вечера было. И вот он видит стену арабов, это там крепостная стена. Они, вот эти вот солдаты, египетские мамлюки, они не видели никогда такого войска. Вот. И вот он описывает свои ощущения, вот он смотрит туда, и мы можем смотреть, стоять в том же самом месте, где стоял Наполеон, смотреть в ту сторону в 6 часов вечера. Конечно, этой стены уже давно нет, там современная застройка, вот. Но, скажем так, если спуститься с этого холма и пойти вот по этим дворикам, то это стена. В современной застройке она присутствует, фрагменты этой стены, можно ее потрогать. И даже, не знаю, может быть, услышать вот те крики, которые раздавались с этой стены, там, бряцание оружия, там, и так далее. То есть, если прислушаться сквозь шум, вечерний шум улицы, детишки там идут из школы, там шумно всегда, но вот все-таки вот где-то проскакивает. И вот вы слышите вот эти вот звуки, которые слышал Наполеон, и, в общем-то, можете ощущать то же, что ощущал он. Это на самом деле дорогого стоит. То есть это очень интересно, это действительно путешествие на машине времени. И таких мест по миру, ну, огромное количество. То есть если вы куда-то едете, обязательно изучите историю.
0: Ну, смотрите, у нас, как правило, путешественники ограничиваются, как мне кажется, статьей в интернете, там, первый попавшийся, ну, может быть, каким-то видео сюжетом, обзором и небольшим. А вот хочется же почитать, наверное, вот вы упомянули Наполеона, мне бы, например, даже в голову не пришло читать Наполеона перед тем, как ехать в Александрию.
1: Ну, да, может быть, это некая, ну, не скажу, леность мышления. Это современные реалии. Собственно, да, это доступность информации. Угу. Вот, раньше этого не было. Вот, когда писали какие-то работы, да, надо было посидеть в библиотеке, изрядно порыться в этих книгах. Я очень хорошо это помню. Ну, вот. А сейчас по щелчку пальца ты открываешь, даже не надо ничего набирать, просто сказал, найди-ка мне вот это вот, Алиса или кто там. Вот, и прочитал первое попавшееся. Ну, хорошо, если прочитал. Можно же просто так поехать. Вот. На мой взгляд, вообще путешествия, они делятся на несколько уровней, наверное. Вот путешествие — это как в геометрии Евклида, да, в точке. Вот. Это человек приезжает на какой-то курорт, значит, садится у бассейна в шезлонг, вот, у него там рядом с ним коктейль такой многослойный и такой красивый зонтик такой у него. Вот. Он, значит, вокруг этого бассейна, вокруг этого коктейля проводит все время, и вот этот зонтик, это вот точка. Да. Вот. Можно путешествовать по прямой, можно путешествовать по плоскости, можно путешествовать в трехмерном отображении, да, то есть там погружаться под воду, подниматься в горы, такой активный отдых, вот, активное путешествие. А вот история — это четвертое измерение путешествия, то есть это уже не трехмерное, это гораздо объемнее.
0: Не обязательно после этого даже ехать куда-то, если хорошее воображение и
1: Ну, это само собой. Хорошее воображение иметь — это обязательно. Обязательно, конечно. Но вот когда ты изучаешь историю тех мест, где ты находишь, ты просто не имеешь права не иметь хорошего воображения.
0: То есть, может быть, даже получается так, что ты сначала изучаешь, интересуешься этим, всю жизнь читаешь что-то, и потом понимаешь, что очень хочешь побывать вот в этих местах, о которых ты так много читал.
1: Ну, на самом деле, абсолютно так. Но, во всяком случае, происходило у меня. То есть, когда я составлял какой-то маршрут, вот, и вел, прежде чем вести по нему людей, вот, у меня очень много авторских маршрутов. И все эти маршруты, они как раз вот связаны с моими интересами. То есть, я смотрю, куда бы мне хотелось бы поехать, что бы мне хотелось бы увидеть. Потому что, ну, книг прочитано изрядное количество. Вот, и вот по следам вот этих вот событий, там, которые происходили, это безумно интересно.
0: А вот сейчас, в данный момент, вам куда хочется?
1: Мне хочется, а я даже не знаю, куда мне хочется. Мне как-то вот все это возникает. Вот я куда-то еду и понимаю, что мне сюда хотелось. Вот давно. Вот сейчас мы, например, едем в Карелию со съемочной группой. Сначала мы будем нырять на Ладоге. Там место удивительное совершенно. В 2003 году мы обнаружили на дне Ладоги, недалеко от Приозерска, некие странные образования такие на дне. На самом деле мы работали на месте битвы русского и шведского флотов 1702 года. Вот. Нашли много чего, но никаких следов шведских этих самых шхун, которые там были потоплены, вот, мы не нашли. Нашли много всего прочего, но вот в последний день экспедиции вдруг на этом самом Насонаре появляются некие странные образования, такие круги какие-то на дне. И вот мы бросаем якорь, я ныряю и смотрю, действительно, каменный круг, такой, ну, выложенный из камней, диаметром 8 метров, наверное, вот, потом еще один, и вот сонар показал прямо вот скопление вот этих вот кругов.
0: Такой рукотворный?
1: Это сложно сказать, вот прямо сходу не скажешь, что вот они сложены из камней, но камни такие, не больше 30 сантиметров в диаметре, то есть это камень, который может взять человек, принести и положить, ну, не на дно, наверное, да, вот, у меня есть своя версия, что это такое.
0: Что все это ушло под дно потом?
1: Моя версия такова, что это, возможно, были какие-то ледовые захоронения, вот, это какое-то, видимо, сакральное место, и хранили там вот каких-то таких людей значимых, то есть выкладывали на льду вот этот каменный круг, люди приносили эти камни, вот, и, собственно, вот в центре сжигали тело, и потом лед, когда таял, все это вот камни опускались вниз, и поэтому они такие вот нагромождения друг на друга этих кругов. Где-то есть там просто кольцо такое, где-то как курган такой, ну и так где-то вот из песка выходит.
0: А это не может быть, это не такое место, это где-то не с краю Ладоги, где, ну, то, действительно могло уйти под воду там со временем, скажем.
1: Да, я понимаю, о чем речь. Значит, есть две версии на самом деле, что берег Ладоги, вернее, Ладога, вода в Ладоге, есть версия, что она опускалась, вот когда прорвала, собственно, образовалась Нева, вот, вода ушла, стала меньше. А есть другая версия, что наоборот, вода была ниже. Вот, и потом она поднялась. И вот что интересно, опять же, вот эти круги находятся на глубине 10 метров. Вот, и это небольшая глубина очень. И за ними там вот немножко подальше свал идет сразу там на 100 метров и глубже.
0: Ух ты.
1: То есть это как бы вот мог быть какой-то берег.
0: Ага.
1: Тоже. Есть версия геологического происхождения, природного тоже, вот этих кругов. Но мы не знаем на самом деле, что это такое. Может, исследования дальнейшие покажут.
0: Да, мы вот много чего не знаем. Например, зачем у нас там два уха, не одно, например, тоже.
1: А это даже удобно.
0: Себе-то ничего
1: это
0: не знаем.
1: Запасное,
0: да,
1: одно
0: да,
1: запасное
0: да.
1: Просто.
0: А тут уж такие вещи, конечно, откуда же нам их знать? И мы как-то привыкли, что вроде как, ну, раз оно есть так, значит, так оно и должно быть, и должно и было. Само так образовалось.
1: Ну да.
0: Вот. А многие вообще об этом не задумываются, как мы с вами.
1: Да-да-да, это точно.
0: Кстати говоря. А что там еще интересного на Ладоге, на дне можно найти? Ну, вы же не ныряли дальше, вот там, где очень большая глубина, больше 10 метров.
1: Нет, ну на Ладоге, конечно, мы ныряли и глубже. Там много чего интересного. Во-первых, затонувшие корабли. Вот, на Ладоге.
0: Блокадные перевозки в том числе.
1: Блокадные, наверное, перевозки, да. Безусловно, недалеко от Осиновца, там лежит баржа с углем, то есть вот блокадный уголь. Вот. Много чего. И со времен Петровских там затонуло кораблей очень много, огромное количество. Вот. И древних, и пароходы есть. Ну, во всяком случае, один я знаю, колесный пароход Веламо, который, значит, курсировал между Приозерском, а потом и Санкт-Петербургом, и Сердоболем это сортовало, вот, ходил пароход, вот, там тоже лежит. Ну, много интересного. Наверное, больше затонувших кораблей на Балтике все-таки, в Финском заливе.
0: А мне всегда казалось, что корабли тонут, как правило, в морях, а в озере.
1: Ну,
0: говорят, правда, что озеро очень коварное наше.
1: Озеро, Ладога очень коварное, очень-очень коварное. Если, например, в Финском заливе погоду можно предсказать, то в Ладоге нет. Предсказывать погоду там, скажем, дело такое неблагодарное. Потому что может быть все что угодно. Там эти невероятные природные явления, как барантиды там те же, да. Это вот некий звук, исходящий из глубин Ладоги, который описывали, да, который описывали еще валаамские монахи, вот эти барантиды. Потом...
0: А что это такое?
1: Ну, это некий глухой такой, не глухой такой, низкочастотный звук. который вот откуда-то из глубин Ладоги исходит.
0: Она никто везде его слышно?
1: Я не слышал ни разу. Да? Я ни разу не слышал, но вот валаамские монахи как бы описывают барантиды. Барантиды. Можно посмотреть. Вот название даже специальное есть. Есть некое цунами, когда вот вода в Ладоге поднимается, бывает, на 2 метра, потом опускается.
0: Есть, значит, там какое-то живет огромное существо.
1: Слушайте, ну...
0: И машет хвостом.
1: Ну, насчет этого я не знаю. Вот, хотя мы тоже изучали этот вопрос. Вот, существ никаких не найдено.
0: Лохнес.
1: Ну да. Ладожский. Вот. Бог его знает, что там. Там озеро очень глубокое, очень чистая вода. Вот. И есть там течение. Потом тоже мы, друзья, наблюдали во время лыжных походов зимних там какие-то явления в небе. Ну, вообще не зря, на самом деле. Скандинавские мифы говорят, да, что Ладога – это озеро Нева, море Нева, вот, или Альдог, я ее называли еще, что под дном Ладоги находится преисподняя. И там в Ладоге живет огромное количество неупокоенных духов, которые охраняют сокровища. И там действительно очень много кораблей тонуло.
0: То есть не Вальхала, а что-то такое?
1: Не Вальхала, да, совсем наоборот. Вот. Действительно, кораблей-то тонуло много. Почему, собственно, Петр I приказал прорыть там каналы? Вот. Староладожский, Новоладожский. Вот два канала идут параллельно берегу.
0: Да.
1: Вот, чтобы, собственно, вот, избежать вот этих вот природных катаклизмов, посредством которых, собственно, вот эти вот корабли все тонули. Вот. И вот эти вот духи, они там неупокоенные, там живут и с удовольствием принимают в свою компанию там рыбаков неосторожных там и так далее.
0: Кстати, туда наши вот мотоциклисты местные, не только местные, наверное, тоже очень любят ездить по Ладоге, вокруг Ладоги и даже по самой Ладоге. Ладоги зимой. Вот тема для размышления, барантида и всякие явления. Потом расскажете обязательно, дорогие товарищи, если побываете и увидите что-то такое. Александр Ангелевич сегодня в студии Моторадио. Я предлагаю сделать маленькую паузу музыкальную и потом продолжим.

0: путешественник, телеведущий Александр Ингелевич в студии Моторадио. Я тут между делом заинтересовалась этими брантидами ладожскими и увидел, что, оказывается, Александр Дюма был на Ладожском озере и даже описал эти бурления и что-то там такое таинственное.
1: Ну, известное дело, что Александр Дюма путешествовал в середине 19 века по России и был под огромным впечатлением. Кстати, вот в моем любимом Павловске, моем родном Павловске, вот, он там тоже побывал, вот, на вот этом музыкальном вокзале. Кстати, слово «вокзал», между прочим, произошло из Павловска. Вот. И, собственно, была такая история, когда большое скопление народа, ну, там много отдыхающих было, гуляли по парку, и вдруг, значит, да, и вдруг появляется Дюма. Его привез там один петербуржец, достаточно известный тоже, вот, фамилия которого не упоминается, но тем не менее. Вот, и, значит, рисуясь перед дамами, значит, говорит: вот, позвольте мне представить моего друга Александра Дюма. Все: а, Дюма, Дюма! Услышали Дюма, он же был очень модный писатель. Угу. Вот, и сбежалось огромное количество народу, прямо толпа посмотреть на Дюма. Вот, и, значит, идет один, значит, господин, вот, и навстречу ему тоже какой-то человек, мещанин, идет, вот, он спрашивает: что там, что случилось? Да, говорит, французского Дюму показывают. Вот. Так что Дюма, да, Дюма побывал в России, и как раз вот про Ладогу, да, действительно, он написал, описывал эти брантиды.
0: Да, вот любопытно, как ты вот начинаешь интересоваться чем-то одним, и вдруг раз, и открывается еще какая-то неожиданная сторона, ну, этого, да, самого интереса. А вот что касается затонувших кораблей, вот вы говорили, что это тема, над которой, которая вас всегда интересовала, и всегда вы погружались, это ваш, как бы, такое, не знаю, жизненное кредо или хобби такое всей жизни.
1: Мой, да? Конек.
0: Конек, да. Вообще, может быть, я не знаю, вот я хотела спросить самое глубокое место, куда вы погружались, но это, наверное, глупый вопрос.
1: Это тайна. Да, да, не скажу.
0: Запрещено,
1: иначе,
0: да?
1: Да, ну не то, что запрещено, нет, но из этических соображений. Ну, вот, не скажу, на какую глубину я погружался, но глубоко, глубоко. Вот так нельзя делать, не делайте так.
0: А вот и вне эфира я тоже спросила вас, страшно ли погружаться так глубоко? Мало ли что там увидит, мало ли что там увидишь, мало ли что там может произойти вообще.
1: Слушайте, ну на самом деле действительно океан — это другая вселенная, это другая планета абсолютно. Это там гравитация другая, обитатели другие, там дышится по-другому. Это, ну, для человека, ну, наверное, это агрессивная среда, да?
0: Конечно.
1: Пока, да, пока ты не знаешь. Вот, а на самом деле вот это очень тонкая грань, когда грань, наверное, страха. Вот когда ты плывешь по поверхности, ты не знаешь, что там у тебя под, вот под тобой. Ты не видишь там какая-то глубина, какие-то гады, там что-то еще, там какие-то острые рифы и прочее.
0: Ну, это
1: прочее.
0: Опять-таки для человека с воображением. Нормальный человек плывет и плывет себе.
1: Ну, нет, я думаю, что это как раз вот для любого человека. Вот. И ты просто не видишь, что там. А вот как только ты переходишь вот эту вот тонкую, тончайшую, даже философскую, наверное, грань, вот, и глаза твои погружаются под воду, и ты понимаешь, что ты там можешь дышать, вот, и ты можешь там плыть и, собственно, чувствовать себя как в космосе, как в невесомости. Ты понимаешь, что ты можешь управлять своим телом, вот. А вот все, вот здесь вот, вот этот страх, собственно, проходит, потому что ты видишь, что там. Вот, и не важно, что там вы видишь там акул, морских ежей, мурен, затонувшие корабли, прекрасные кораллы или подводную лодку. Вот, это ты сразу уже находишься в другом мире совершенно, который, в общем-то, для многих людей неизвестен.
0: А может быть, это и есть истинный мир Земли, а мы тут сверху как такой нарост.
1: Ну, а мы
0: агрессивный
1: просто,
0: довольно.
1: А, да, мы просто вот на поверхности там что-то ходим, что-то делаем, а под водой дышать не можем, не умеем, потому что вот, то есть, ну вот так, а там вот оно все по-другому. Нет, на самом деле подводный мир, он невероятен. И природой своей, опять же, историей своей, которую я очень люблю, история, конечно, это затонувшие корабли, безусловно.
0: Ну, они, наверное, повсюду в Мировом океане.
1: Ну, да, то есть под водой гораздо больше кораблей, чем на поверхности.
0: Да вы что?
1: Конечно.
0: То есть это то, что накопилось за всю историю, да?
1: Да, естественно. То есть, ну, на поверхности мы имеем корабли вот в данный конкретный момент времени, вот, а под водой это накапливалось.
0: А как их обнаруживают вообще? Ну, не все же, наверное, из них доступны.
1: Конечно, не все. Некоторые лежат на огромных глубинах, в очень сложных условиях. Вот. Сколько, не знаю, там, испанского пиратского золота на недоступных совершенно глубинах лежит. Это
0: сокровище.
1: Сокровище, конечно.
0: Думаете, они сохраняются?
1: Конечно, сохраняются. Прекрасным образом сохраняются. То есть, ну, если мы говорим вот просто о металле, да, то золото, серебро сохраняется великолепно, mm-hmm. ничего не делается.
0: А вот тут я недавно слышала, что там нашли даже чуть ли не какой-то, ну, не грибок, а вот закваску для кефира или для чего-то, какой-то простокваши, которая тоже лет 100 пролежала под
1: Слушайте,
0: водой.
1: Слушайте, ну, насчет простокваши не знаю, честно говоря, но был такой случай. У нас в 98-м году была очень интересная экспедиция по Швеции, по музеям, архивам, лабораториям и так далее, вот историческим, где работают над сохранением дерева и вообще то, что достались под воды. Вот. Были мы в Кальмаре, там прекрасный музей, посвященный одному кораблю. Корабль «Карлскруна», который нашел в свое время Андерс Форанзен, известный археолог, ну, он даже не археолог, на самом деле он инженер был, тот, который обнаружил Васу, вот известный корабль, да, который в Стокгольме. А это «Карлскруна», вот, и там, значит, музей сам большой, но на самом деле там далеко не все выставлено, вот, есть два огромных ангара, которые, значит, заполнены вот какими-то артефактами с Карлскруны. Корабль целиком не сохранился, потому что он взорвался. Во время битвы шведского и датского и шведского флотов он взорвался, заложив галсы, видимо, скорее всего, там в крюит-камере просто свеча стояла или что-то такое, в общем, упал на порох и взлетел на воздух. Я взлетел на воздух и опустился на дно. Вот. И там буквально все, от каких-то крупных деталей до маленьких коробочек, в которых находятся такие вот чешуйки. Меня спросили, вот человек, который там, значит, хранитель вот этого всего, а вот как думаешь, что это такое? Я говорю, не знаю, что это такое. А это, говорит, останки этих насекомых, которые жили на человеке. Там блошки, там какие-то. Господи. Вот. То есть вот до такого. Там действительно вот чешуйки, какие-то там лапки. То есть вот шведы, они вот подняли все. И вот, значит, а вот это, говорит, табак. То есть бухта такая, значит, как скрученный такой канат. Это, говорит, табак. Вот подняли с кроном. А действительно, вот табак, там, не знаю, в той же Латинской Америке, он продается именно скрученный в такие вот такие канаты, такие бухты. Вот. И мы решили, говорит, анонимно отвезти на табачную фабрику шведскую, вот, и спросить у них, что это такое. Значит, когда они посмотрели, они говорят, ну, это табак. Где вы взяли такой отвратительный табак? Ну, конечно, отвратительный. 300 лет под водой пролежал. Чего бы ему не быть отвратительным? А тем не менее, вот он открывает коробочку, там душистый перец, вот поднятый с корабля. И он до сих пор пахнет, представляете?
0: Нет, не представляю.
1: А вот так вот. Вообще, затонувший корабль историки, археологи называют капсулой времени. То есть, если, скажем, вот археологические раскопки проходят там на суше, да, вот слой за слоем снимается поколение за поколением, эпоха за эпохой, да, вот такие слои, там стратиграфия такая выходит, вот на разных слоях там разные находки. А здесь это происходит там столетиями, может быть, тысячелетиями даже. А здесь одномоментно, вот по щелчку пальцев, корабль затонул. Хронометр корабельный, часы корабельные останавливаются. И вот как они в то время, как они остановились, там все так же. И, то есть остановилось время для этого корабля. Моментально.
0: Вот как же агрессивная морская среда. Вот, ну, на Земле, понятно, бактерии, наверное, как-то тоже влияют. А вот, ну, на Земле, понятно, бактерии, наверное, как-то тоже влияют. А там, в море же тоже, наверное, что-то...
1: Ну, портит, да,

0: Вот, просто не живет. Ну, условия такие.
1: Ну, у нас, в смысле, в нашем климате, да?
0: Ну, в нашей Балтийской воде, неважно, она соленая или она более пресная.
1: Червь древоточий живет в воде, разве, да?
0: Да, конечно. Червь древоточий это морское животное, да, которое вот под водой ест, собственно, вот эти вот. Именно, я не помню латинское его название, но вот, собственно, вот это. Вот. В Балтике его нет. И поэтому в Балтике корабли сохраняются там всех времен у народов, начиная там с начала кораблестроения, там, от викингов. Вот. И поэтому здесь очень много, действительно, Балтика – это кладбище затонувших кораблей. Вот. В других местах, скажем, в Средиземном море тоже, если корабль не сразу не занесло песком или там не оброс кораллами, дерево не сохраняется. И о конструкциях кораблей узнавали по разбросу амфор. То есть, с керамикой ничего не делается, понятное дело. Вот как вот амфоры лежат, вот, собственно, вот абрис корабля, он, собственно, такой и есть. Вот. А у нас же можно изучать корабли всех времен и народов.
1: И прямо вот от викингов.
0: Прямо от викингов, да. Ну, сколько поднято этих в Норвегии, в той же корабли. Но там большей частью корабли из захоронений, из курганов. Но есть корабли, которые вот...
1: А что значит из захоронений?
0: А викинги же хоронили своих конунгов в кораблях. То есть дракар целиком там поднимали, значит, хоронили там своего конунга и закапывали холмом таким, курганом. Вот, курган был. Вот. Но, собственно, многие корабли затонули. Мы работали даже над одной лодкой. Это было давно, это были, господи, какие, ну, 90-е, да, начало 90-х в Финском заливе, в бухте Дальней, вот, нашли лодку, но потом оказалось, что это все-таки не викинги, а 17 век.
1: Я предлагаю сделать еще одну паузу. У меня разыгрывается воображение. Подводные миры, затонувшие корабли. И Александр Ангелеевич сегодня путешественник здесь, в студии Моторадио.

0: Продолжаем наш увлекательный разговор про тайны планеты, тайны подводных миров, мирового океана, затонувших кораблей с Александром Ангелевичем. Вот вернулись мы тут вне эфира к Ладоге, к нашей. Вы какую-то легенду упоминали, да?
1: Да, есть такая легенда, известная достаточно. Вот, она опубликована на многих сайтах про зловещего капитана Сигварда. Вот я пересказывать ее не буду, но на самом деле она интересна тем, что вообще это выдумка одного журналиста, вот, какие-то годы, 80-е, наверное, вот,

0: в начале 90-х. Вот, он представил эту легенду. Вот, там даже свидетелей нашел. Причем было такое расследование, что фамилии этих свидетелей, они фигурируют действительно там в финской истории. Вот. Ну, в общем, сама легенда интересная, прямо интересная. Это был некий шведский капитан Сигвард, который, значит, был чернокнижником там и так далее. Там, ну, там красиво там описано во всей, вся эта легенда. Вот. Но я стал, решил изучить этот вопрос и стал как бы изучать историю этого капитана. Вот. Там есть какие-то где-то ссылки, что он был, значит, адептом секты великого герцога, одного из предводителей там легиона демонов, господи, как его звали, Барбоса его звали, да, как бы однофамилец известного капитана. Вот. И, собственно, изучил. Действительно, секта такая была. Она была в Швеции. Действительно, были адепты. А вот этот вот, собственно, демон, он учит людей языку зверей и птиц. Он показывает людям, где сокрыты, значит, клады, вот, какие-то сокровища там и так далее. Открывает иногда, если захочет. Если не захочет, просто, значит, погубит человека. Вот. Интересная история. И вот действительно, ведь в Ладоге огромное количество затонувших сокровищ, действительно очень много. Ну, корабли всегда по Ладоге ходили, место такое бойкое было.
1: Торговля?
0: Очень. Торговля, конечно, процветала там, вот даже на острове Кильпола. Есть такой остров, это один из самых больших островов на Ладоге. Там залив, раньше это был пролив, но сейчас это залив, потому что он зарос с одной стороны с Окмылахтей. Там, значит, вот найдено самое большое количество кладов. Там были викинговские поселения. Вот, вот самое большое сосредоточение этих самых кладов именно вот там. Вот. Так что история-то интересная, на самом деле. Если интересно, посмотрите в интернете про капитана Сигварда. Mm-hmm. Вот, глупо ее сейчас пересказывать будет, mm-hmm. эту историю. Но она такая забавная, прям забавная.
1: Вам приходилось лично вот своими глазами видеть какой-нибудь из затонувших кораблей, который бы вас потряс? До глубины души.
0: Вы знаете, любой корабль затонувший, он потрясает до глубины души. Вот любой абсолютно, потому что действительно ты понимаешь, что это действительно капсула времени. Вот в голову сразу мне пришел такой пример. Есть очень известный корабль на Красном море, Тислигорм. Вот, его знают все. Это прям Мекка дайверская, туда вот возят людей. Я был там очень-очень давно, и, к сожалению, замечаю, как он меняется. Меняется не в лучшую сторону, потому что там растаскивают, там что-то. Mm-hmm. Он, значит, затонул 6 октября 1941 года. Вот, налетели два немецких самолета, и, собственно, вот его потопили. Он вез вооружение для 8-й британской армии, которую вот воевали в Северной Африке. Вот. И там на нем буквально машины, мотоциклы, джипы, винтовки, снаряды. В общем, все-все-все. И даже там два паровоза, вот когда, значит, стояли они на палубе, когда бомбы попали ровно в трюм, где были снаряды, ну, вот эти паровозы разлетелись, и, значит, в 30 метрах один, в 30 метрах другой стоит по другому борту от этого корабля. Вот, история очень интересная, у меня там даже рассказ написан про него, но не опубликован, правда. Вот, и я был на нем многократно на этом Тислигорме, и облазил его весь от верхушки мачты, ну, если можно так сказать, потому что мачты там давно нет уже, до киля, до, соответственно, винтов. Вот, там несколько этих самых палуб, несколько трюмов. Вот, можно там по нему попутешествовать, очень интересно.
1: А я вот подумала, кстати, а вот течение, оно разве не растаскивает детали корабля как-то?
0: Нет, ну, течение...
1: Он так неподвижно лежит там?
0: Течения там изрядные, прямо очень сильные течения. Вот, но нет, там растащить невозможно, потому что, ну, представляете, ну, железо. Ну, куда его растащит? Вот его, кстати, команда Кусто нашла в 1953, если не ошибаюсь, году. Они первые на него нырнули, там Рында еще была. Вот, там же там Рынду ударили. Кстати, mm-hmm. фильм есть, первый фильм «Кусто», команда «Кусто», который завоевал золотую пальмовую ветвь и «Оскар» получил, первый документальный фильм «В мире безмолвия». Вот как раз там про Теслигорм есть, посмотрите. И вот, знаете, представляете, я однажды там нашел ботинок. Да, там был целый грузовик с резиновыми сапогами. Вот. Сейчас там, пожалуй, ни одного сапога нету. Растащили все. Зачем, я не знаю.
1: На память.
0: Да, я нашел этот ботинок. Вот, и новый, абсолютно новый ботинок. Вот британский военный ботинок, там с клеймом даже. Вот. И подумал так, что если бы кто-то нашел его до меня, ну, конечно же, вы подняли бы наверх, соответственно. Первым делом положили бы на солнышко просушиться. Вот, он такой новый, прямо вот новый-новый, с ним ничего не сделалось. Вот, первым делом он бы стал высыхать, стала бы трескаться кожа, он бы стал загибаться, потом отскочила бы от него подошва, на нем бы появились вот эти соляные разводы. Вот, потом, в конце концов, этот ботинок принесли бы в любимый дайв-центр. Вот, этот дайвер, который его нашел там, положил, значит, на стойку этой самой рецепции. Вот, он там уже начал крошиться, этот ботинок. Вот, и на утро первый пришедший туда менеджер выкинул бы его в помойное ведро. Ну, собственно, на этом история ботинка и закончилась бы. Вот, прежде чем что-то поднять из-под воды, ну, это на самом деле касается, наверное, скорее больше ученых и... К сожалению, огромное количество случаев, когда что-то из воды доставали, вот, и без должного ухода, без консервации, без реставрации, все это рассыпалось, разваливалось. Вот та же история произошла бы с этим ботинком. Представляете, какая история с ним связана? Mm-hmm. Сколько вообще, вот не знаю, вот я, когда этот ботинок нашел, у меня сразу в голове пронеслось там такие сцены, просто с ума сойти. Вот. Публикую когда-нибудь этот рассказ, надеюсь. Вот, и причем в этом ботинке там жизнь какая-то идет. Там какие-то микроскопические, не знаю, там рачки какие-то живут, для них это дом прямо. Вот мне показалось, что он теплый, этот ботинок, представляете даже. Я его подальше туда спрятал, завел, чтобы никто его не нашел. Но, надеюсь, он до сих пор там находится.
1: Интересная история. А где больше всего, вот есть ли в Мировом океане какое-то место, ну, как я не знаю, там ревущие широты, да, где больше всего тонуло кораблей?
0: Ну, ревущие сороковые, да. Мы, кстати, проходили как-то ревущими сороковыми. Это прямо испытание такое было. Но это было еще там 80-е, там, начало 80-х годов. Ну, вот, когда служил на флоте. Да, ну, конечно, это Средиземное море, безусловно. Это античные корабли. Везде там они есть. Балтика – это однозначно. Конечно, это Балтика. Вот, больше кораблей, чем на Балтике, наверное, нет. Конечно, это Карибы. Вот, это история там начала великих географических открытий. Да что там, господи, с 1492 года, наверное, корабли там лежат. Вот, там интересы пересекались и английские, и французские, и датские, и голландские, и прочие, прочие, прочие. Я уж не говорю про пиратов всяких, каперов, корсаров, приватиров и флибустьеров, вот, которые там почем зря пускали корабли на дно. Вот, но это довольно короткий был промежуток времени, да, это, ну, золотой век пиратства, вот, ну и начало великих географических открытий. Ну, а на Балтике все-таки, наверное, больше затонуло кораблей, чем там. То есть, наверное, вот Балтика – это прямо сосредоточение затонувших кораблей всех времен и народов, там, от викингов, как я уже говорил, Великая Отечественная война, вот все, что между ними, да, ну и современные какие-то истории.
1: А если взять северные моря, северные океаны?
0: Ну,
1: ледовитый океан.
0: Скажем так, судоходство там, скажем, развито было не столь сильно, как на Балтике. Все-таки. Но я не говорю там про Северное море, да, а вот Северный Ледовитый океан, Баренцево море. Ну, нет, не столько, конечно. Но, тем не менее, конечно. Вот что касаемо Великой Отечественной войны, да, там действительно много кораблей затонуло тоже.
1: Александр, а какие планы у вас ближайшие? Я спрашивала о мечте, куда вам сейчас хочется. Но вот ваша, если взять телевизионную программу, которую можно смотреть каждую неделю на канале РЕН-ТВ, это программа «Легенды и мифы». Александр с Александром Ангелеевичем, куда вас понесет ближайшая съемка?
0: Да, но я еще уточню, мы сейчас выходим 3 часа в неделю, то есть мы 2 часа в воскресенье в 14.00 выходим, вот, и в 15.00 во вторник там новый очень интересный формат таким дайджестом идет, то есть там короткие такие сюжеты, но их много, как бы, и прямо очень интересно их смотреть, много смотреть. Самые ближайшие планы — это Ладога, Карелия, это буквально мы отправляемся.
1: То есть все, о чем мы сегодня говорим.
0: Да, как будем раз там, да, возвращаемся к тому, что будем там нырять, вот, в Ладоге. Потом я отправляюсь в Москву, у нас Тула будет, и потом...
1: А в Туле что? Если не секрет, конечно.
0: Нет, нет, конечно, это не секрет, но я пока не могу сказать, потому что просто сам не знаю. Я знаю, что мы туда едем. Вот. И потом у нас, если сложится, я очень надеюсь, что сложится, мы отправимся в тайгу, в Красноярскую. Там не хочу раскрывать, опять же, это будет очень интересно. Это прямо вот с ума сойти, как интересно. И потом, когда... И потом, собственно, заканчивается очередной сезон, вот. Все уходят в отпуск в июне, в июле, кроме меня и моей команды. Мы отправляемся трудиться в Мексику и в Перу.
1: Опять,
0: да, мою любимую Мексику и мое любимое Перу, где мы в прошлом году были.
1: Можно найти, послушать предыдущее интервью с Александром про Перу, как раз очень интересная была история.
0: Да, прям очень интересная история.
1: Да, а вы еще не все изучили.
0: Ну нет, ну что вы, изучать не переизучать. Каждый раз, вот я всегда говорю, возвращайтесь в те места, где вы уже были. Вот, не для того, чтобы повторить то, что как вам было там хорошо, а для того, чтобы изучить что-то новое. Известная же история, да, в одну реку невозможно войти дважды. Да, здесь вот то же самое. Жизнь – это река, путешествие – это река. Вот куда бы ты ни наступил в то же место, ты окажешься уже в другом месте. Вот. И всегда я говорю, не бойтесь делать открытия. Потому что люди обычно боятся делать открытия. Они, если видят что-то новое, неизвестное, непостижимое для них, они просто вот так вот отмахиваются и говорят, нет, этого не может быть. А на самом деле...
1: Очень интересно.
0: Все это есть.
1: Александр, вот последний вопрос такой задам. Ну, вот для человека, который абсолютно, например, никуда не выезжает, вот живет в Санкт-Петербурге безвылазно. Я понимаю, что, конечно, у нас сам город – это история, но вот на своих местах вот что-то такое, какое-то открытие еще можно на наших местах, насиженных и знакомых сделать?
0: Ну, знаете, поскольку уж речь зашла о Санкт-Петербурге, я, во-первых, всех наших слушателей поздравляю с днем рождения любимого города, любимого лучшего города на Земле. Вот. Знаете, я не помню, опять же, кто сказал, Чаадаев, нет, не Чаадаев, не суть. Сколь по миру не шляйся, а домой надобно. Вот. Про меня это вот эта вот та самая история, потому что как бы возвращаюсь я всегда с огромным удовольствием в свой любимый город. Вот. А что касаемо путешествий, открытий, я всегда говорил и говорить буду, что путешественник – это не тот человек, который преодолевает огромные расстояния там, по горам, по дорогам, морям, рекам там, и так далее. А это человек, который съездит в ближайший пригород, Вот, и вернувшись, расскажет о своих впечатлениях, своих открытиях, да, о чем-то новом, своим друзьям, знакомым.
1: И что-то прочитает. Четвертое измерение, вот как вы говорили.
0: Вот. Так это вот и есть четвертое измерение путешествия. Uh-huh. Вот, обязательно что-то изучит и расскажет, пускай даже незнакомым, вот, как мы с вами делаем, да, вот, да. Сидим с вами в уютной студии и вещаем, угу. Вот, на большую аудиторию. Вот я считаю, что именно тогда, когда о путешествии рассказано, вот тогда путешествие состоялось, вот точка поставлена, путешествие, да, а все остальное, когда вот... Куда бы человек ни ездил, в какие бы дали, вот если он оставляет это все в себе, эту информацию, ну хорошо, он молодец. Вот. Но путешественник – это тот, который обязательно приедет и расскажет.
1: Но у нас сейчас есть соцсети, блоги как раз для этого.
0: Прекрасно, прекрасно. Это вот как раз к тому вопросу про тех, кто сидит на месте. Ну, на месте мало кто сидит, все равно кто-то куда-то ездит. На выходные съездите, опять же, реклама. Павловск.
1: Да.
0: Ну, съездить, да. Ну, в Царское село. Прекрасные, прекрасные места. Изучать, не переизучать. Вот даже я там что-то новое для себя открываю.
1: Ломоносов. Мой любимый Ломоносов.
0: Ломоносов, безусловно. Да слушайте, у нас такое количество пригородов и в черте Петербурга, и по области. Там ого-го история какая. С ума сойти.
1: Александр, спасибо вам и за интересный рассказ, и за настроение, вдохновение, можно сказать, которое вы нам дарите. Александр Ангелевич, путешественник, ведущий телеканала РЕН-ТВ, программа «Легенды и мифы». Спасибо вам, приходите еще, до встречи.
0: Спасибо, Александр, с удовольствием.
1: Хороших путешествий, интересных поездок и открытий.
0: Спасибо, спасибо большое.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
6: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 346 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, ну удовольствие такое, но наверняка не дешевое никак вообще. Но при этом спрос, мы знаем точно, что есть на такие услуги. Это говорит о чем? О том, что все-таки мозги у мотоциклистов повернуты как-то вот по-особенному. Потому ну вот хочется все-таки...
2: В правильном русле, раз у них есть деньги за это платить.
1: Да, то есть люди готовы расставаться с наличностью или там с безналом, но чтобы приехать на тот же Балтик Ралли, действительно на мотоцикле из Петербурга... проехаться по этой чудесной дороге и въехать на рыночную площадь города Выборга и так далее.
2: Если они не могут оттуда уехать, мы можем совершенно спокойно приехать забрать мотоцикл без них.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Санкт-Петербург.

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
15: а дальше.
16: Группа «Битлз» на Моторадио.
17: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
18: «Apple Jam».
19: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет!
6: Здравствуйте, мальчишки и девчонки.
5: Сегодня мы поговорим немножко, а может и немножко, о бензине и о проблемах, связанных с сгоранием топлива в двигателях внутреннего сгорания в мотоциклах, основано на реальных событиях. Многие молодые мотоциклисты, я просто слышал своими ушами, обсуждают между собой, где заправляться, можно ли заливать 98 мой, там, сотый бензин и так далее. Бывают ли ужасные истории, когда в бензине действительно есть вода? И вообще, как это все сгорает? И, может быть, надо поставить форсунку огромного размера? И тогда мотосезон покажется тебе более красивым и счастливым. Итак, Слава, бензин и вот эта вся система внутреннего сгорания. Прошу.
6: Ой. Ну, бензин надо пить дозированно. То есть, прежде всего, то есть, обпиваться бензином нельзя. А то будет нехорошо. Но, сразу хотел сказать о том, что, допустим, бензин, который пережил зиму в бензобаке мотоцикла, зачастую может работать не так замечательно, как свежий бензин с заправки, потому что
5: выдохся,
6: да, там, может быть, выпали в осадок какие-то там присадки, которые что-то делают. А у меня опыт такой, что на старом бензине мотоцикл детонирует больше, то есть ты открываешь газ, начинаешь разгоняться, и у тебя слышно стук типа пальцев, как в «Жигулях» вот было, как бы история жестко, мотор работает.
5: Давай тогда сразу лайфхак, а что делать? И, может быть, ставить на зимний период желательно, чтобы вообще там не было бензина, или как-то сливать его?
6: Ну, если у вас детонирует мотор на старом бензине, хорошо бы от этого бензина избавиться. То есть...
5: А есть вообще техническая возможность? Предусмотрена какая-нибудь кнопочка «слив»?
6: Кнопочки слив нету, а шлангом через заливную горловину, при определенных навыках вполне себе можно его слить в какую-то.
5: А, это мы сейчас закруглили к началу твоего спича о том, что пить надо его не так много, да?
6: Примерно, да. То есть, особенно не надо усердствовать с питьем бензина без антидетонационных присадок. Он усваивается совсем плохо. Но, шутки шутками, а принципиально. Значит, многие спрашивают, 95-й или 92-й бензин, что лучше, или сотый там использовать. То есть прикол в том, что чем более высокооктановый бензин с всякими добавками, тем он хуже хранится в мотоцикле. То есть, оставлять на год мотоцикл с сотым бензином точно совершенно не стоит. Вы потом сольете оттуда ацетон, будет нехорошо. Вот. Вообще, наверное, как я себе вижу, много бензина в баке, можно, конечно, оставлять, если у вас мотоцикл где знакопеременные температуры, да, то есть где вы хотите занять бензином объем бака, чтобы роса не выпадала. Вот. А так, полный бак держать на зиму, наверное, резона большого нету. Особенно.
5: А есть лайфхак, например, перед тем, как завести его весной, нужно потрясти со страшной силой мотоцикл в разные стороны, разболтать его, и тогда выпавшие в осадок присадки, они опять растворятся в бензине, и все будет хорошо.
6: Слушай, Саша, конечно, это отличный лайфхак, но просто страшная сила. Она, во-первых, у каждого человека своя страшная, а во-вторых, она может быть не стандартизированной страшной силой, и, соответственно, эффект может быть недостижим. Поэтому, может быть, имеет смысл старый бензин удалить из бака, залить новый и поехать кататься счастливым, и в хорошую погоду на хорошем мотоцикле.
5: А может быть, прости меня, что действительно низкооктановый бензин может лучше работать с двигателем какого-то мотоцикла, чем высокооктановый? Хотя так вроде это нелогично.
6: Слушай, это все на самом деле весьма нелогично по причине того, что способность к детонации, проявление детонации, она влияет еще от качества смесеобразования, то есть, условно говоря, меняется состав смеси, меняется качество перемешивания, и детонация может исчезнуть. То есть, ну, как бы вот звучит смешно, но это на самом деле так.
5: То есть на 98-м детонирует, а на 92-м едет ровно?
6: Ну, при каких-то других, скажем так, факторах, которые на мотор влияют, может как бы на 92-м ехать вполне себе нормально. Вопрос в том, что он должен быть... Ну, 92-й и 95-й, они плюс-минус работают одинаково, и как бы в принципе никаких глобальных проблем нету, то есть люди ездят, и все хорошо.
5: А вообще, прости, а штатный бензин Харлеев твоих, вот чем ты занимаешься здесь, а заводские требования, он какой должен быть по жизни?
6: 95-й бензин должен быть, соответственно, я покупаю обычно Лукойл, как бы у меня есть заправка недалеко от мастерской, он используется, 95-й лукойловский, для настройки на стенде, в большинстве случаев с ним все хорошо, я не вижу детонации критичной, с которой надо бороться, или там что-то еще. На детонацию влияет то количество коксовых отложений, которые живут в моторе, на поршне там и прочее.
5: Не зависит от Лукойла.
6: Которые не зависят от Лукойла, но которые там в силу тех или иных эксплуатационных моментов копятся и присутствуют, которые не видно. Поэтому... Настраивая мотоцикл, я всегда одним глазом смотрю еще на детонирует он или нет, есть индикаторы проявления детонации или нет, то есть где-то регулируется еще опережение, соответственно, чтобы избежать их. Вот. Это момент такой довольно интересный, но на самом деле про него очень долго можно рассказывать, как бы, а проще чуть-чуть немножко напустить тумана, что это волшебная история, и не рассказывать никому.
5: А вот что касается разговоров о больших форсунках, которые больше впрыскивают, и сразу все лучше едет, и прямо ты вот герой.
6: Ну, это тоже все не очевидно, потому что большая форсунка будет впрыскивать большую дозу топлива довольно в короткий промежуток времени. То есть, во-первых, топливо надо лить столько, сколько есть кислорода в воздухе, чтобы оно сгорало. То есть, если будет избыточное сильно топливо, а кислорода будет не хватать, соответственно, ехать ничего хорошо не будет, ехать только будет плохо. Вот. Следующий момент, что у вас очень много, скажем, в работе двигателя зависит от того качества, с которым как бы, да, этот мелкодисперсный бензин, бензиновая пыль из форсунки перемешалась с воздухом. Соответственно, у нас есть определенный временной промежуток, когда воздух бежит мимо форсунки, это когда открыт впускной клапан. Ну, мы понимаем, да, то есть, что клапан открылся, воздух побежал. Клапан закрылся, воздух не бежит. Соответственно, если у нас получится, что мы вот этот вот период пробегания воздуха будем использовать почти весь для впрыскивания топлива, то есть во время почти всего это будет.
5: Так так и работает же, да?
6: Нифига, нифига. Вот. То у нас перемешивание будет лучше. То есть у нас получается в поток бегущего воздуха будет литься мелкодисперсная пыль этого бензина несчастного. Значит, а если мы поставим форсунку с большой дыркой, которая льет много, соответственно, нам нужно будет константу эту поправить в блоке управления двигателем, чтобы он длительность открытия форсунки сделал меньше, чтобы та же доза влилась. Ну, как бы влилась нужная доза, но поскольку форсунка льет в единицу времени больше, время открытия будет меньше.
5: Ну, то есть, получается, смысла нет менять.
6: Ну, получается, что как бы у нас не получится использовать всю длительность протока воздуха, чтобы бензин смешивался. И, соответственно, у нас какой-то момент будет топливо в виде капелек, которые не смешались с воздухом, а которые дали сажу на выхлопе. То есть это то, что не дает никакого эффекта в отдаче двигателя. Угу. Вот. И как бы это плохо. Поэтому есть правило, что ставятся обычно около минимальной форсунки, ну, там, соседняя с минимальной возможной форсункой, чтобы она, соответственно, давала размазанный по времени период подачи топлива, и чтобы топливо смешивалось лучше. Из моего личного опыта, значит, я делал мотор на 2 литра дяденьке одному, и, значит, у меня стояли большие форсунки на нем, и я заметил, что у меня из выхлопа идет дым, как бы, ну, и я думал, что неужели я сломал двигатель, как бы, и попробовал убрать ловушки, которые выхлопные газы забирают, и сделать один прогон с наполнением дымом геностендовой комнаты, ну, как бы, чтобы посмотреть, что это за дым и чем он воняет. Вот, и оказалось, что это сажный дым, то есть, как бы, это дым сажи, ага. То есть, никакого жареного масла не пахнет, то есть, это чисто сажа. И я понял, что у меня есть проблема со смешиванием.
5: То есть переизбыток, да?
6: Не переизбыток, а датчики показывают корректную смесь в этот момент. А сажа есть. То есть получается вроде как смесь правильная, но как бы есть сажа. Значит, бензин лишний. А почему датчик показывает, что смесь правильная? Потому что он замеряет состав газа. А сажа – это твердые частицы, правильно?
5: Да.
6: То есть получается, что датчик, который меряет состав газов, он твердые частицы померить не может. То есть это только оптический анализатор.
5: В смысле, он их не определяет?
6: Да, они пролетают мимо.
5: Ага.
6: Вот, и я поставил тогда, значит, поменьше, я поставил тогда поменьше размеры форсунок, значит, в этот мотоцикл. У меня ушла сажа из выхлопа, реально, она исчезла. И что-то процента 3 вырос момент крутящий. То есть у меня получается, что этот бензин, который впрыскивается за счет того, что форсунка меньше размером, более размазанный по времени такт в подаче топлива оказался. Топливо стало смешиваться лучше. Соответственно, оно стало сгорать более эффективно. Соответственно, я перестал иметь сажу. Это не сгоревшие капельки, микрокапельки этого бензина, которые там не догорели. И, значит, у меня как бы весь бензин стал сгорать, стало больше газов, стал больше момент. То есть вот такая вот чудная ситуация.
5: Ну и давай тогда уж эту беседу продолжим еще и в ключе свечей, потому что тоже тут очень много мистики всякой, говорят, что должна быть иридиевая, там какая-то молибденовая, там золотая, там искра должна быть определенная и прочее-прочее. Насколько это вообще ерунда?
6: Свеча должна быть хорошей. Ну, то есть, грубо говоря, будет она иридиевой, или с палладиевой, или золотой. Но они такие бывают. По большому счету, это все фигня. То есть, главное, чтобы там была надежная искра, и чтобы искра как бы не уходила на изолятор. То есть, принципиально, искра должна быть. То есть, эта искра должна поджигать. Вот. Идея, значит, иридиевых и прочих дорогих свечей в том, что если мы берем свечу с медным электродом, у нее медный электрод в диаметре имеет, там, не знаю, 1.5 миллиметра плоскость, да, то есть кружочек. Вот. И, соответственно, у нас есть напротив него изогнутый дуговой электрод, и искра пробегает где-то, ну, на площади вот этих диаметра этого в 1.5 миллиметра, сейчас здесь чуть правее, чуть левее, чуть дольше, глубже, но она пробегает. Uh-huh. Как бы, и получается, что она каждый раз в каком-то разном месте бьет. В силу того, что там разное количество отложений на этом, как бы, ну, на поверхности. И, соответственно, что там происходит, как бы никто не знает. А у иридиевой свечки и у прочих всяких там
5: дорогих.
6: Дорогих, да, у них сделан электрод в виде иголки. То есть у него площадь, непосредственно с которой выходит искра, меньшего диаметра. Но получается, что за счет того, что он меньше диаметра, оно греется сильнее. То есть большой, как бы, электрод с большой площадью, он тепло отводит хорошо. Маленький электрод греется сильно, и, соответственно, он будет испаряться, выгорать быстрее, как бы, чем, там, скажем, быстрее, чем большого диаметра. Поэтому материал требуется жаропрочный. Жаропрочный материал – это всякие там иридии, платина и прочее, которые, соответственно, как бы, просто дольше работают. Угу. Вот, собственно, и вся история.
5: Слушай, ну, это тогда, если так мысленно пробежать вот эту всю цепочку, в бензобак налили хороший бензин. Из него он и качается при помощи бензонасоса. А тут бывает засада какая-нибудь, когда у тебя все остальное хорошо, а вот это вот не очень, а ты этого не видишь. Так вообще может быть?
6: Да сколько угодно. Слушай, допустим, бензонасос со временем изнашивается. То есть, может быть, бензин с водой, может быть, мало топлива, и человек пытался доехать на полусухом баке, бензонасос же охлаждается протекающим бензином, и если бензин то есть, то нету, то мой электромоторчик и потроха, они не смазываются и не охлаждаются. Соответственно, узел нагревается и страдает. Либо, скажем, забился, то есть там есть два топливных фильтра. Есть фильтр-заборник, который запускает, отсеивает рыб и картошку, которые, чтобы они не попадали в бензонасос. Вот. И есть фильтр тонкой очистки, который, значит, после насоса перед моторами, да, форсункой. Соответственно, вопрос. Если, допустим, фильтр тонкой очистки засорился и очень тяжело через себя пропускает бензин. То есть, во-первых, когда мы нагружаем мотор и нам нужен проход бензина большой через форсунки, чтобы была правильная смесь, этого прохода не получается, потому что фильтр придерживает, да, то есть он является рестриктором.
5: То есть струя недостаточно густая и мощная.
6: Ну, типа того, да, то есть бензина недостаточно. Второй момент, что при этом еще напрягается бензонасос, который в стенку качает, как бы, и изнашивается немного быстрее. Вот. То есть получается, что хорошая идея менять топливные фильтра, там, ну, не знаю, там раз в 1030 километров. Вот. Это хорошо. Следующий момент, что внутренности в бензобаке соединены с помощью таких гофрированных пластиковых трубок, которые гнутся там внутри. То есть заборник соединен, вернее, насос соединен с топливным фильтром, с регулятором давления и с выходным как бы клапаном из бензобака с помощью этих трубок. И как бы когда эти трубки сделаны слишком свободными, как вот в старых мотоциклах там до года 2007, да, там, допустим, бывает, что эти трубки, они избыточно длинные, они трутся о какие-то стенки. То есть мотоцикл едет, он трясется, бензин шевелится, трубки трутся. Вот. И бывает, что эти трубки протираются до маленьких дырок. То есть внутри бака.
5: Ну, а чем это опасно? Это же все там, в бензине.
6: Ну, бензин сбрасывается, то есть получается, да? То есть у нас, мы заглушили мотор, в топливной магистрали должно быть избыточное давление, чтобы бензин не закипал в форсунках, а он сбросилось давление, и бензин в форсунках закипает. И там горячий мотор заводится паршиво. То есть это один из индикаторов того, что есть какие-то вопросы к тому, что происходит в бензобаке. Или, допустим, в момент сервиса топливного фильтра потеряли какое-то резиновое уплотнение, и там бензин чуть-чуть сочится внутри бака, то есть который тоже не видно. То есть проблем бывает две глобально в бензобаке. Либо бензонасос не создает нужное давление, либо давление падает до нуля. То есть как бы не создает нужное давление, то есть либо топливный фильтр, но зачастую насосу хана тоже. Ставится новый насос, новый фильтр, давление пошло, все, как бы проблемы кончились. Либо дырка где-то, как бы, где ее не должно быть, которая стравливает давление.
5: А эту арматуру можно менять? Ну, в смысле, не арматуру, вот эти вот трубки все, это такая какая-нибудь уже плановая замена, раз в 30 тысяч хотя бы заглянуть.
6: Слушай, ну, на самом деле, если ты подключил манометр и видишь, что давление держится, и нечего туда лезть. А если оно падает, значит, лезть надо. То есть трубки эти у нас есть, мы их меняем регулярно, то есть и все становится многократно лучше, и мотоцикл работает более ровно, замечательно, и хозяин счастлив.
2: Это надо иметь в виду. Позитива и взаимопонимания между всеми классными чуваками и девчонками.
0: Мастерская «Басмача».
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 585 году до нашей эры, произошло солнечное затмение. Оно интересно тем, что это первое затмение, предсказанное европейским ученым, греком Фалесом Милетским. И к тому же интересно, что именно оно положило конец шестилетней войне между лидийским царем Алиатом и медийским царем Кеоксаром за господство в Малой Азии. Противники расценили редкое природное явление как знак богов и заключили мир. Так обычно пишут в учебниках. Однако историки отмечают, что здесь не учитывается роль Фалеса как хитрого политика. В условиях постоянной угрозы со стороны персов Фалес был против братоубийственной войны между лидианами и медианами. Авторитет его уже в то время был велик, и Фалес использовал его для благого дела. Заранее он сообщил, что нельзя продолжать боевые действия будет в случае соответствующего знамения. Но это знамение может быть удивительным, страшным, и оно может предсказать дальнейшее несчастье и гибель государства. В итоге, когда же знамение случилось и земля погрузилась в ночь, обе стороны сочли, что это и есть оно самое страшное. Это воля богов, и это то самое, что может приключиться с их любимой родиной, если они не помирятся. Война закончилась. Мораль. И суеверие может быть полезно для благого дела. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
6: You're listening to... Best.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. И начну я сегодня с главного, на мой взгляд, события этого 1996 года – закона о квотах. Наверное, самым значимым и обсуждаемым событием года стало вступление в силу с 1 января закона, обязывающего все французские радиостанции выделять не менее 40% эфира для франкоязычных песен, причем половина из них должна приходиться на новые таланты или новые релизы. Эта мера, призванная защитить национальную музыкальную индустрию от доминирования англоязычной музыки, вызвала неоднозначную реакцию. Многие радиостанции столкнулись с нехваткой качественного материала для ротации и были вынуждены идти на уловки. Ставить французскую музыку в ночное время или перезаписывать старые хиты, чтобы формально соответствовать новым требованиям. Что же из этого вышло? Да очень много чего, и я вам сегодня расскажу. Приступим. Расцвет бизнес-музыки. Год отметился пиком моды на бойз-бенды, что привело к созданию таких групп, как 2B3, Alliage и G-Squad. Самая интересная из этой тройки – французская бой-группа 2B3, которая выпустила осенью 1996 года сингл «Parti un jour». Эта энергичная танцевальная поп-композиция стала ведущим синглом их дебютного одноименного альбома. Песня достигла второго места во французском чарте синглов, продержавшись в десятке лучших 16 недель подряд, и помогла определить бум подростковой поп-музыки во Франции. Слушаем песню «Partir un jour».

Вторым ключевым событием я бы назвала триумф Паскаля Обеспо. Он выпустил суперуспешный альбом «Superflu», некоторые песни из которого вы слышали в предыдущих программах. В итоге альбом стал бриллиантовым – более 1 миллиона проданных копий. Песня «Люси» стала одним из главных хитов года, а написанная им для Флорана Паньи композиция «Свуарме» также имела огромный успех. Предлагаю вам послушать трек номер 12 из альбома Паскаля Обеспо «Люси».

Вырастает популярность французского хауса и начинается период его активного развития. Истоки жанра лежат в экспериментах французских музыкантов начала 90-х, которые начали смешивать американский хаус, евродиско, фанк и даже спейс-диско. В двух словах, что это такое? Французский хаус, French House, также известный как French Touch, это самобытное и невероятно популярное явление в мире электронной музыки. Он завоевал мировую известность благодаря своему теплому, грувовому и невероятно танцевальному звучанию, которое навевает ностальгию по диско 70-х и 80-х годов. В целом, музыка французского хаоса заряжена позитивом и ощущением радости, что тоже является его визитной карточкой. Знаковой стала пластинка диджея и продюсера Димитрия из Парижа. Его дебютный альбом «Sacré Bleu» вышел 11 июня 1996 года и стал классикой жанра. «Окно в Париж» представляет Димитрий из Парижа. «Un Woman's Paradis» – «Женский рай».

Эрик Леви выпустил дебютный альбом своего легендарного проекта «Эра». Эрик Леви создал уникальное звучание, смешав рок, поп, электронную музыку и григорианский хор, исполненный на воображаемом языке, близком к латыни. Проект «Эра» — это в первую очередь студийный проект, который сочетает в себе элементы New Age, классической музыки, рока и электроники. Альбом «Эра» имел оглушительный успех, разошедшись тиражом более 6 миллионов копий и стал на тот момент самым экспортируемым французским альбомом. Главный сингл с него, «Амино», стал мировой визитной карточкой проекта и до сих пор остается одной из самых узнаваемых композиций в жанре. Вокал исполнила Харриет Джей. Эрик Леви играл на клавишных и занимался программированием. А Филипп Манко исполнял на соло-гитаре, басу и ударных. Хоровое исполнение принадлежит английскому камерному хору. «Окно в Париж» представляет. Альбом «Эра». Трек номер 5. «Амино».

«Сон». Песня Милен Фармер, выпущенная в качестве сингла 16 ноября 1996 года, как пятый и заключительный трек из ее альбома «Анаморфози». Это очень сильная и пронзительная песня, которая считается одной из ключевых в ее творчестве. Это не просто поп-композиция, а настоящий поэтический и пацифистский манифест. «Рэви» — одна из первых песен в творчестве Милен Фармер, напрямую обращающаяся к теме геноцида Второй мировой войны. Ее главная идея — призыв к толерантности и осуждение человеческой ненависти. Певица оплакивает то, что мечты о любви и мире разбиваются о жестокую реальность. Это искусное переплетение оригинальных строк Милен с цитатами из знаковых литературных произведений. Первая строка песни «Devant mes son âme de témoin» «Вложив свою душу в твои руки» отсылает к книге выжившего в Освенциме Примо Леви «Человек ли это?». Самая шокирующая и запоминающаяся фраза припева «Je recherche sous vos tombeaux» «Я приду плюнуть на ваши могилы» — это прямое название скандального романа Бориса Виана, символизирующего крайнюю степень ненависти и жажды мести, в первую очередь на почве расизма. Краткий анализ. Это философская баллада, построенная на контрасте. С одной стороны, хрупкая, красивая мечта о любви «Je rêvais qu'on pouvait s'aimer» — «Я мечтал, что мы можем любить друг друга». А с другой — жестокая реальность, где правит ненависть, осуждение и нетерпимость. Певица словно говорит нам: «Посмотрите, что мы творим, мы уничтожаем сами себя». Поэтому ангелы, уставшие нас будить, бросают наш неудавшийся мир. Окно в Париж на Моторадио представляет Милен Фармер. Рэви.

0: Big Soul – калифорнийская рок-группа с элементами фанка, наиболее известная своим хитом того года «Le Brio Branché la Guitare». Эта песня – энергичное, зажигательное торжество рок-музыки, прославившееся благодаря исполнению американской вокалистки Кэролайн Вампл с ярко выраженным акцентом в очаровательном французском языке, который многие сочли почти карикатурным. Эта особенность, нисколько не умаляя достоинств композиции, стала ее мгновенно узнаваемым фирменным знаком. Припев «Подключи гитару» — настоящий рок-боевой клич. Песня считается культовой классикой 90-х, она продолжает жить. Так, в 2023 году компания Orange выбрала ее в качестве саундтрека к своей кампании All Connected, приуроченной к Олимпийским играм 2024 года в Париже, познакомив с ней новое поколение. Слушаем на моторадио калифорнийскую рок-группу Big Soul, песню с очаровательным французским Le Brio.
1: Branchez la guitare, entonnez le tambour.

0: Branchez les guitares, le brio.
1: Les Poèmes de Michel – это один из самых ярких французских соул-треков 90-х годов, ставший визитной карточкой Терри Моиз и любимой классикой французской поп-музыки

Worlds Apart – английская бой-группа, созданная в Германии в 1992 году, пользовалась значительным успехом в нескольких странах континентальной Европы, особенно во Франции в период с 1995 по 1998 год. В 1996 году группа переехала во Францию, и эти четверо молодых англичан сразу же добились беспрецедентного успеха. Первый сингл «Baby Come Back» – «Детка, вернись» – вошел в десятку чарта 1996 года, а их кавер на песню Жан-Жака Гольдмана «Je te donne» – «Я отдаю тебе» 1985-го превзошел действовавшие тогда радиолицензии, позволив им занять третье место во Франции. Это был один из самых продаваемых синглов 1996 года. Смысл песни раскрывается в ее билингвальной структуре, где английские куплеты передают внешнюю физическую силу – голос, гордость предков, а французский припев – внутреннюю эмоциональную уязвимость. В целом, песня – это гимн безоговорочному принятию. «Я дарю тебе всего себя, со всеми моими сильными и слабыми сторонами, потому что именно наши различия делают нас теми, кто мы есть». Версия песни 1996 года «Je te donne» группы Worlds Apart помогла представить классическую французскую песню новому поколению слушателей по всей Европе. Worlds Apart. «Je te donne».

«Le Chevalier du Fiel» – французский комедийный дуэт, который до 1990 года был трио, состоящий из Эрика Карьера и Франсиса Женибра, дебютировавший на местном телеканале TLT – «Telly Toulouse», а затем в 1996 году в андеграундных комедийных клубах «Тулузы». Они оттачивали свое мастерство в самых разных областях, включая театральные постановки, радиопередачи с Пьером Галибером. Эрик Карьер и Франсис Женибр впервые выступили на национальном телевидении вместе с Мишелем Дрюкером и выпустили свою юмористическую песню «Je te prendrai nu de la cinq mille», которая разошлась тиражом в 400 тысяч копий за 6 месяцев. Выбор «Симка Миль» не случайен. Это французский автомобиль, выпущенный тиражом почти 2 миллиона экземпляров в период с 1961 по 1978 год, является настоящей иконой стиля во Франции. Для слушателей упоминание этой культовой модели прочно закрепляет в песне комическую ностальгию по 70-м годам. Песня стилистически представляет собой энергичный трек в стиле еврохаус, характерном для середины 90-х. Песня «Je te prendrai nu de la cinq mille» – это образец французского юмора 90-х, который, несмотря на свою очевидную грубость и абсурдность, смог покорить национальные черты и стать культурным феноменом. Гениальность песни заключается в контрасте между, казалось бы, романтическим признанием в любви и ситуациями, полными абсурда. И на этом все. Да, вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. А в следующей программе у вас встреча с композитором фильмов из Франции Филиппом Сарт. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Je te prendrai nu de la cinq mille. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото Москва» представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Capitaliste Financier Associati.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: волне хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.

Тони Беннет и популярный стандарт «It had to be you» – «Это должен был быть ты». Песня 24-го года Ишима Джонса на слова Гаса Кана. Здравствуйте, это программа «Полчаса ретро», в студии автор и ведущая программа Александра Хармашова. В 2026 году исполняется 100 лет со дня рождения великого певца Тони Беннета. И, конечно, этому событию я посвящу не одну программу, а целый цикл, может быть, даже передач. Хотя, в общем-то, Тони Беннет никогда не был обделен вниманием программы «Полчаса ретро» и при своей жизни. Его не стало 3 года назад, в 2023 году. И вдохновило меня также на это событие подготовить программы, даже цикл программ, не только столетия Тони Беннета, но и концерт, на котором я побывала. На концерте Тони Беннета, увы, конечно же, я никогда не была. И, конечно, никогда уже не буду, потому что его нет. Все, закончилась его карьера за несколько лет до его смерти. Он довольно тяжело болел, но выступал сколько мог, до последнего буквально момента. А побывала я на одном интересном концерте в Санкт-Петербурге, о котором я расскажу вам чуть позже. Как это все связано с Тони Беннетом, и что я на нем услышала, и что я на нем узнала. А сегодня в программе мы послушаем фрагменты из альбома Тони Беннета 1957 года, который так и называется «Тони». Это 4-й альбом в его дискографии, и он был записан вместе с оркестром бенд-лидера Рэя Конефа, очень известного американского композитора и аранжировщика и бенд-лидера 60-х годов, который создал свое особое звучание, которое мы слышим также и в этом альбоме Тони Беннета. Следующая песня называется «I'm just a lucky so and so». Это песня 45-го года Дюка Эллингтона на стихи Мака Дэвида, которая тоже стала джазовым стандартом. Тони Беннет в программе «Полчаса ретро».

Программа «Полчаса ретро», в которой сегодня у нас главный герой Тони Беннет. А концерт, на котором я побывала, это был концерт филармонии джазовой музыки, в которой я тоже работаю параллельно. Концерт не для широкой, безусловно, публики, но туда вообще особо много народу-то и не ходит. Слишком изысканная музыка вообще, и джаз, как, наверное, принято сейчас считать, стал уже не насколько популярной музыкой, каким он был 100 лет назад, вот так, во времена свинга. Популярная танцевальная музыка в стиле свинг, это тоже джаз, ну и так далее. Не будем вдаваться в эти подробности. Сейчас он стал нишевой музыкой, и, безусловно, в филармонии джазовой музыки ходят те люди, которые что-то в этом понимают, ну или, может быть, приходят узнать о том, что такое джаз, послушать это. И вот есть у филармонии джазовой музыки такой постоянный друг. Это американский музыкант, который родился в Санкт-Петербурге, но в возрасте 3 лет родители увезли его в США. Там он и выучился. Это прекрасный джазовый гитарист Илья Луштак, которому удалось поработать на нью-йоркской джазовой сцене со многими очень известными музыкантами и записываться с ними. Также и в России он частый гость и выступает с нашими разными музыкантами. И в этом году Илья Луштак предстал перед петербургской публикой в совершенно неожиданном вообще образе. Он подготовил вместе с оркестром филармонии джазовой музыки программу посвящение Тони Беннету. Оказывается, Илья Луштак еще и прекрасный вокалист, который, в общем-то, и раньше пел, но я никогда не думала, идя на этот концерт, что это будет настолько здорово и настолько похоже на оригинал. Причем это не было каким-то пародийным зрелищем, безусловно. Это была вдумчивая, серьезная программа с легкими комментариями, но не в стиле Фрэнка Синатры, который всегда отличался своим артистизмом на сцене и представлял свою программу именно как больше как артист, даже не как вокалист. Хотя и вокалист, конечно, он божественный, Фрэнк Синатра. Ну а вот Тони Беннет, он отдавался целиком пению, и Илья Луштак в своей программе посвящения, он просто сделал какие-то комментарии по поводу творчества Тони Беннета, немного сравнивая его с тем же Фрэнком Синатрой и так далее. Давайте послушаем еще одну песню из альбома Тони Беннета 1957 года «Тони». Это знаменитый стандарт «Take a Chance on Love». Тони Беннет, популярная песня 40-го года из мюзикла «Хижина в небе».

Тони Беннет в программе «Полчаса ретро». И вы знаете, сейчас очень много разных. Сейчас вообще время концертов-трибьютов в России из-за того, что у нас не такая бурная гастрольная жизнь, и зарубежных артистов мы видим очень мало, но буквально какие-то единичные случаи только. Но трибьюты были всегда, что касается творчества, например, Фрэнка Синатры. И в США, и у нас тоже были. У нас есть один великолепный трибьют-проект. Это московский композитор и певец Дмитрий Носков, на концерте которого я бывала несколько раз в Санкт-Петербурге. Это действительно очень качественное посвящение Фрэнку Синатре. Причем это тоже не пародия никакой, там... Это просто шоу в стиле Фрэнка Синатра с исполнением, естественно, очень качественным исполнением его песен, песен из его репертуара. А вот что касается Тони Беннета, то никогда в России не было никаких трибьютов ему. Во всяком случае, я ничего об этом не знаю. За рубежом, может быть, и есть. И вот Илья Луштаг, этот американский гитарист, вдруг оказался большим знатоком творчества Тони Беннета. Он бывал на его концертах, и поэтому то, что он исполнял на сцене в Санкт-Петербурге, это было действительно очень в стиле, в духе Тони Беннета. И очень много интересного я узнала о Тони Беннете, которого он тоже сравнивал постоянно с Фрэнком Синатрой. Их разница в возрасте всего лишь 10 или 11 лет, где-то так. Но это совершенно разные артисты, несмотря на то, что и репертуар у них часто совпадал, и, в общем-то, манера исполнения тоже в чем-то похожа, конечно же. Но, тем не менее, Фрэнк всегда был на сцене больше артистом, а вот что касается Тони Беннета, то он прежде всего вокалист, который, в отличие от Фрэнка Синатры, который не знал, даже нотной грамотной, говорят, во всяком случае, учился пению профессионально, учился, изучал пение бельканто, и поэтому он действительно воплощал на сцене именно идеального певца, на мой взгляд, и так оно и было на самом деле, не только на мой взгляд. Следующая песня из альбома 57-го года Тони Беннета «This Foolish Things», стандарт, песня на музыку Джека Стрейча. Это английская песня, которая была написана тоже, разумеется, в прошлом веке. Очень старая мелодия и очень популярный джазовый стандарт. Тони Беннет.

Тони Беннет и хит 1933 года, песня на музыку Харри Уоррена и на слова Элла Дубина «Бульвар разбитых сердец» из фильма «Мулен Руж» 1934 года. Эта песня. Сегодня мы вспоминаем Тони Беннета, которому в этом году 100 лет со дня рождения Тони Беннета отмечается. Конечно, этот певец не так известен в России, как Фрэнк Синатра, и мне хотелось бы донести до нашей публики, пусть даже не такой большой, и, конечно, до всех и до каждого это все равно не дойдет, это все равно музыка прошлого, и музыка довольно такая изысканное, как я говорила в начале программы, такое слово употребила нишевое, но тем не менее мне хотелось бы донести это имя для более широкой публики, чтобы вы узнали о том, кто такой Тони Беннет, если вы еще не знаете об этом. И если Илья Луштак, который сделал программу посвящения творчеству Тони Беннета в филармонии джазовой музыки, сделает это еще раз, я искренне советую вам побывать на этом концерте. Обязательно, естественно, сообщем вам об этом. Я очень надеюсь, что такой праздник еще раз хотя бы непременно случится в нашей жизни. Ну а сегодня мы слушаем Тони Беннета 1957 года, альбом «Тони». Следующая песня называется «I'll be seeing you». Популярная песня о том, как кто-то скучает по любимому человеку, на музыку Сэмми Фейна. Она была написана в 1938 году и прозвучала она в бродвейском мюзикле «Прямо так».

Несмотря на то, что эта программа посвящения Тони Беннету, все равно я постоянно сравниваю его с Фрэнком Синатрой. Ну, действительно, очень много общего, и то, что оба итальянцы по происхождению и жили примерно в одно и то же, ну, в одно и то же время. Искренне восхищаюсь друг другом, я надеюсь, так это и было. Но, во всяком случае, Фрэнк Синатра с высоты своего возраста, хотя он не намного старше, но все-таки бы старше, чем Тони Беннет был, восхищался его голосом и его манерой исполнения. Манера исполнения действительно великолепна, потому что он постоянно совершенствовался, я имею в виду Тони Беннета, учился так, как это делают очень многие джазовые музыканты, подражая музыкальным инструментам, импровизациям саксофонным от лучших мастеров этого инструмента, и не только саксофонных, но и так далее. И это в одно время как раз и сместило его творчество в сторону от популярной музыки в сторону джаза. Это было как раз вот в конце 50-х годов. За что Тони Беннет вот в конце 50-х годов? За что Тони Беннет и глубоко уважаем также среди джазового сообщества?

Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Разумеется, это только на сегодня все. С Тони Беннетом мы продолжим слушать его песни и говорить о его творчестве в дальнейших выпусках программы «Полчаса ретро». И одной из программ я даже решила посвятить такому, ну не то что сравнительному анализу, я не собираюсь делать никакого глубокого анализа, но будут звучать песни и Фрэнка Синатры, и Тони Беннета одновременно, ну, одни и те же песни, которые в репертуаре и того, и другого певца бывали. Так что слушайте программу «Полчаса ретро», слушайте Тони Беннета, ходите на хорошие концерты, даже если это трибьюты. И до встречи в эфире. Напоследок еще одна песня из альбома Тони Беннета 57-го года «Тони». Напомню, что альбом записан с оркестром Рэя Конифа. Очень такие тут богатые аранжировки со струнными, что очень красиво, естественно, звучит в сочетании с таким прекрасным голосом, как голос Тони Беннета. Это песня «Without a Song». Всего доброго. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: Полчаса ретро.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.
1: There she was.